Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

верные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Мне и матушка моя говорила, и в кого ж ты, мой сыночек, удался –

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

Но встречный Мас решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула. Зачем так было резко тормозить?

0: слушаете радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Всегда ваш Евгений Кемеровский.
1: Смывают дожди наши надежды, наши года. Нам уже не вернуть

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

солнце вяло светит след, блик в иллюминаторе, под крылом внизу рассвет, серый над Анадырем, как осколочки зеркал, озерки разбросаны. Если здесь ты не бывал, не спеши с расспросами. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие. Прижимаясь лбом к стеклу, вот они, квадратики, по прожектору в углу, вышки да солдатики. Тундры неживой покров бесконечно тянется, лишь огни прожекторов в памяти останутся. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие. Нет внизу других огней, только сопки голые и квадраты лагерей. Сумрачно безмолвие, зоны, зоны и тоска, да душа распятая, и откуда на висках

0: самолетик, самолет, самолет. Ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет. Ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон.
1: Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.
1: Москва 103.2.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
3: Началась весна, и подтаял наст, этого не знал, и себя загнал на беду.

снегом уж и тру, недалече сруб. В нем когда-то друг ел с моих двух рук, кашу с маслом жрал, да все добавки ждал.

Рулетки ни одной мне в нем не закружить. Зато я был, однако, за медный грош судим и послан был страной у золота пожить. А золото на родине особой желтизны украл.

лихой забавы для. Не брал нахрапом кон и не влезал в долги. Зато я был, однако, в краю, где без рубля по золоту легко топочут сапоги. А золото на родине особой желтизны украдено.

горячке золотой. И в самый злой мороз по нем не горевал. Зато я был, однако, единственным у той, чье золото волос в ладонях согревал. Чье золото волос в ладонях согревал. И золото волос в ладонях согревал.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Реклама.
1: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекания.
1: Из-за чего это происходит?
2: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
1: А чем это грозит?
2: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
1: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
2: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
1: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственной. Средством.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Я их швырял, мил, и бросал. А ты их крал, а я того ж не знал. Ты их швыряла, ты их бросал, а я их крал, а я-то не знал. Не знала, милый, я, что ты убил. Убил ты, милый, инкассатора в субботу. Ты мне сказал, пошел, мол, на работу, а сам его безжалостно убил. Тебе сказал я, пошел, мол, на работу, а сам его безжалостно убил. А инкассатор был мой родный брат. Его убил ты, милый, я не знал. Я бы не жила с тобой,

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Я в метрополитен пустой, проникну легко, и ноль часов часы пробью.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

быть, может быть. Может, все так и произойдет. Может, ты сможешь меня забыть. А может, со временем боль пройдет.

может быть, может быть, может, но мы перестали смотреть в глаза, будто сыграли с тобой в кино, да так и не вышли из образа. А может, признаться, уже пора, что просто нам все это кажется, и может быть, вся эта слов.

Я не старый, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь.

0: сентября меня кто-то своим сердцем согревает. Холодный вечер,
1: вечер.
0: Осень.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер +125 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. +125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер +125 125 и узнавайте подробности +125. Состав секрета императора Актив Плюс – это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. +125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 96 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру, категория 12+.
0: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

сыпали вас всех. У меня есть одна скверная привычка. Никогда не отдам я свою добычу. Что хочу,

0: радио «Шансон».
1: Открываются окна с утра, и живет по особым законам суета городского двора. Двух этапов

Отрываясь от самых чугунных ворот, начинается добрососедство. В этом

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мужик не плачет. Мужик решает.
4: Мужское слово.
5: Мужской характер.
6: Мужик должен держать удар.
4: Мужик сказал, мужик сделал.
7: Терпи, ты же мужик.
8: Именно это слышат мужчины с детства. Поэтому привыкли отвечать за свои поступки, слова, принимать решения, брать ответственность и терпеть. Для мужчин это норма. Но есть то, что может подкосить любого мужчину, даже самого сильного. Простатит. То, о чем мужчины не говорят, терпят. Терпят, когда ночью встают по 5 раз. Терпят, когда тяжесть внизу живота не отпускает. Терпят, когда срываются на жене и детях. А тем временем проблема разрушает не только самого мужчину, но и его отношения в семье, на работе. Разрушает его жизнь. В голове крутится бесконечная мысль.
5: Где туалет?
7: Устал. Никуда не хочу. Побуду дома.
4: А если это навсегда?
6: Опять жена смотрит с упреком. Хоть разводись.
8: Мир сужается до размеров квартиры. К обычной жизни может помочь вернуться израильский комплекс Salutem Pro, созданный для тех, кто выбирает жизнь. Salutem Pro – это уверенный способ поддержать предстательную железу, продлить ее молодость и функции, сохранить желание и возможность близости. Получите при заказе Salutem Pro в подарок. Просто позвоните звездочка 125 и узнаете, как это сделать. Звездочка 125. В основе Salutem Pro только природные компоненты, которые крайне важны для простаты, ее естественного размера, нормальной работы мочевыводящей системы и поддержания иммунитета в органах малого таза. Помните, что качественная работа простаты – это когда все протекает легко и естественно. Это энергия, хорошее самочувствие. Позвольте себе наслаждаться жизнью, чтобы сил хватало на все.
7: Поехали, я готов.
3: Дорогая, я соскучился.
6: Я на рыбалку.
4: Вот это жизнь.
8: Не терпите, живите. Получите при заказе Salutem Pro в подарок. Просто позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Ударит полночь, но не спится, и не идет на ум строка. Но раз не выпал

0: Радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Преступники показывают QR-коды в аэропортах и других местах, где люди спешат и хуже контролируют свои действия. При этом аферисты могут представляться сотрудниками известных компаний, помогать сориентироваться в аэропорту, а затем просить перейти по QR-коду. Об этом РИА Новости рассказал сенатор Артем Шейкин. По его словам, людям обещают участие в акциях, получение бонусов, скидки в дьюти-фри или небольшое вознаграждение. Шейкин добавил, что QR-код чаще всего ведет на поддельную страницу, где пользователю нужно ввести номер телефона и данные карты. Работающим пенсионерам с 1 августа автоматически пересчитают страховые пенсии по старости. Перерасчет коснется тех, чьи работодатели в прошлом году отчисляли страховые взносы, либо сам пенсионер производил отчисления в соцфонд, заявил представитель Общественной палаты Евгений Машаров. Размер прибавки определят индивидуально в зависимости от количества коэффициентов за предыдущий год, но не более 3 баллов. Максимальная прибавка составит около 470 рублей. Фактическое повышение может быть меньше, если человек заработал меньшее количество баллов. Крупнейшим поставщиком шоколада в Россию по итогам первого квартала стала Германия. Импорт этой страны в январе-марте составил без малого 51 миллион долларов, сообщает РИА Новости. Следом расположились Бельгия и Италия. В этих государствах не производят какао-бобы, но там построены крупнейшие центры по их переработке. В десятку главных поставщиков также вошли Турция, Польша, Китай, Армения, Литва. Тверь официально включена в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Это стало историческим решением, которого жители и власти области долго добивались, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Виталий Королев. Он подчеркнул, что новый статус открывает для Твери возможности в развитии туризма, экономики, обновлении инфраструктуры и улучшении качества жизни людей. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +21. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Как корабль назовешь, так он и поплывет. Хорошая песня. И Дмитрий Волгин только что в начале нового музыкального часа. Господа хорошие, всем желаю здравствовать. Новый день наконец-то наступил. Футбол завершен. Многие наблюдали за матчами, болели, поддерживали команды. А главное, делали это вместе, коллективно. Ну, естественно, и шансон на фоне звучал. И продолжим его слушать.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Фарфоровая кожа, весенняя помада, румянами летают по щечкам снегири. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Желанная до дрожи, придирчивые метры едва держались в шлейфе фиалковых духов. Она была похожа на маленького эльфа с коровой.

и томиком стихов. От ужаса свободы народ влезал на крыши, толпа хотела зрелищ без всяких дураков. А ей было угодно читать в кровати книжки. Она дожди любила и кофе с молоком. А ей было угодно читать в кровати книжки. Она дожди любила и кофе с молоком. В себе смиряя гордость, колено преклоненно, с потупившимся взглядом молилась перед сном. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Я сам ее придумал, ищу в плывущих лицах мадемуазели той прекрасные черты. Она была из ГУМа, простая продавщица, разрушенного века осколок красоты. Она служила в ГУМе, простая продавщица, разрушенного века осколок красоты. Фарфоровая кожа.

0: на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри.
1: Читаю сейчас сообщения, которые приходят на наш номер студийный, и понимаю, что многие из наших слушателей действительно являются настоящими болельщиками, фанатами футбольными. И это не может не радовать. Во всем мы схожи и похожи. Новый день, новая неделя. И сейчас транслирую пожелание, которое пришло тоже. Хорошего сегодня, отличного всегда.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

За перипетиями футбольными и другой новостной какой-то повесткой могло мимо нашего, вернее, вашего внимания пройти очень важное событие. Все российские школьники, которые участвовали в 67-й международной олимпиаде по математике в Шанхае, заняли призовые места. Я еще раз подчеркну, все 6 участников. 4 золотых, 2 серебряных медали. Вот это я понимаю. Вот это уровень. Это же наше будущее. Поздравляем еще раз юных чемпионов, наших интеллектуалов.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 96 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит и в рот зимой кидает сливы. По что не в мой? Несправедливо, все бы ничего. Но давит жаба, ведь у него такая баба, вся из себя, как кружка пива, и не моя. Несправедливо.

просит допроситься. В большой избе сосед жирует, живет себе, и вуз не дует. И джаз-музон врубает вшивый, что ж не шансон? Несправедливо. И как-то днем

0: сны.
1: Возможно, кто-то спал и видел, что после 40 он все еще будет называться молодым. Да, молодежь, поздравляю, до 45, благодаря Всемирной организации здравоохранения, мы таковыми являемся. Так что не надо рассказывать о том, что устали или что-то подобное. Утро бодрое, утро замечательное, мы молоды.

0: конкурс «Домуша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Количество дропов за первое полугодие сократилось на 15%. При этом объем подозрительных операций с их участием снизился на 60%. Об этом рассказали РИА Новости в Росфинмониторинге. Дроперы – это подставные лица, которые предоставляют мошенникам за комиссию свои банковские карты для обналичивания или перевода украденных денег. Уголовная ответственность для них действует с июля прошлого года. С 1 сентября банки будут обязаны передавать в единую систему учета платежных карт сведения о номерах и видах платежных карт физлиц, ИНН их владельцев, а также о картах, использование которых прекращено. Кроме того, устанавливается лимит на количество банковских карт. С сентября следующего года одному гражданину разрешается иметь в совокупности не более 20 банковских карт во всех кредитных организациях. Модернизировать программу материнского капитала предложили в Общественной палате. Председатель комиссии по вопросам семьи Сергей Рыбальченко призвал увеличить выплату на второго ребенка до размера, который сейчас предоставляется на первого. Для многодетных семей предлагается ввести дополнительный капитал в размере 1 000 000 рублей при рождении третьего или последующих детей. Отмечается, что за первые 10 лет действия программы, запущенной в 2007 году, родилось около 3 миллионов детей. При этом покупательная способность мат-капитала существенно снизилась. Если раньше на выплату можно было приобрести 8 квадратных метров жилья, то теперь только 5. Стартовые оклады молодых инженеров на производстве за год выросли на 6-8%. При этом количество вакансий без опыта в IT-сфере сократилось в 2,5 раза, пишет «Российская газета». Параллельно работодатели и профориентологи говорят о том, что молодые специалисты все чаще идут на заводы. Там понятный график, ясные задачи, предсказуемое будущее, которого может не хватать в офисе и в цифровых профессиях. Кроме того, в промышленном секторе четко разграничены работа и личное время, а регулярность отдыха контролируется работодателем. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +23. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Музыка играет, песни поют, настроение у нас улучшается. Утро доброе. Спонсор этого часа — Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем желаю здравствовать, господа хорошие. Вы на волнах радио «Шансон». День чудесный, день прекрасный, понедельник. И он наверняка принесет нам хорошие не только вести, но и свершения.

0: Раскачивать лето и море будем с 24 по 30 октября в компании Алексея Петрухина, которого мы только что услышали, дуэт с Анной Семенович только что на волнах «Шансон» прозвучал, а также на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек» будут присутствовать Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Сергей Любавин и Тамара Кутидзе. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.
1: Детство часто снится.

0: радиостанционка «Стамуша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: В Калаямарье Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Баталии о судьбе российского автопрома, наверное, не угаснут никогда. Сегодня предлагаю немного окунуться в историю этого самого автопрома. Ровно 130 лет назад в России показали первый отечественный автомобиль. Это был настоящий инженерный эксперимент. На Нижегородской ярмарке в 1896 году Яковлев и Фрезе представили машину, которая по уровню локализации могла бы дать фору многим современным моделям. Прямо все свое родное. Что умел этот прадедушка? Ездить со скоростью 20 км в час, тормозить, поворачивать и кипятить воду в моторе. Да-да, кипение было не поломкой, а технической фишкой. Так двигатель уберегал себя от перегрева. Мощность — скромные 2 лошадиные силы, зато характер — боевой. Управление напоминало квест. Никакого привычного руля, только кочерга. А для изменения передачи натягивали ремни трансмиссии рычагами. Судьба этого автомобиля оказалась драматичной. После смерти Яковлева проект почти заглох, а Фрезе пришлось заказывать детали за границей. Забавно, что в 1990

96-м году энтузиасты по единственному фото и описаниям собрали реплику машины, словно вернули часть нашей общей истории. Такой была первая глава российского автопрома. Немного безумная, очень искренняя и по-своему гениальная. Это самая родная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Что-то мне подсказывает в этой песне Евгений Григорьев упоминает Лефортовский тоннель, где в момент час пик действительно прям жесткие пробки. И можно там провести прилично времечко. А если еще и особо кто-то торопящийся догнал такого же соратника, только менее расторопного, вот тогда все, пиши пропало. И можно и поцеловаться, и газету почитать, и даже фильм посмотреть. Надеюсь, что ваши пути и дорожки будут без пробок, без заторов. И в компании «Радио Шансон».

0: Шансон. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: твои 17 лет.
1: То, что для нас в 17 лет кажется обыденным, нормальным и вообще даже интересным и увлекательным, то в зрелом возрасте многое может показаться вообще неприемлемым. Но всему, как говорится, свое время и понимание, и действие тоже. Нет-нет, да все равно люди, как ни крути, приходят к шансону. Кто-то раньше, как вы, а кто-то чуть позже к нам присоединится.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: У россиян растет спрос на газобаллонное оборудование. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Камеры могут штрафовать за остановку в очереди к заправке. В сети появился целый ряд подобных историй. Одна из них из Москвы. Местный житель стоял в очереди на заправку на Киевском шоссе перед поворотом на аэропорт Внуково. Это произошло в зоне действия знака «Остановка запрещена». Поэтому дорожная камера выписала штраф. В подобной ситуации наказание можно оспорить. В качестве доказательства можно использовать фотографии очереди или чек о покупке бензина на заправке рядом с камерой, которая зафиксировала нарушение. У россиян растет спрос на газобаллонное оборудование. По данным компании установщиков, в июне-начале июля количество заявок на услугу выросло на 35-40%, а поисковые запросы, связанные с ГБО, в июне увеличились до 15 раз. Интерес к газу в качестве топлива растет не только как способ сэкономить на топливе. Для водителей это еще и возможность снизить зависимость от бензина. Но из-за повышенного спроса увеличиваются сроки установщиков, очередь растянулась на несколько месяцев. Таксопаркам могут разрешить закупать импортные автомобили. Депутаты от КПРФ подготовили новый законопроект. Предлагают полностью освободить электрички от ограничений, связанных с локализацией машин для такси. Авторы считают, что это даст дополнительный стимул переходить на экологичный транспорт и снизит потребление бензина. Однако критики считают, что послабление несвоевременно и внесет дисбаланс в систему. Скорее вызовет вопросы, чем решит проблемы. В ближайшее время перспективы превращения проекта в закон – туманные. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше. Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
1: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Власти Карелии рассмотрят лимит увеличения топлива до 45 литров. По информации премьер-министра правительства республики, запасов и бензина, и дизеля достаточно. В республике топливо есть на 15 дней, это больше, чем обычно в докризисное время. При этом запасы постоянно пополняются. Андрей Сергеев подчеркнул, что потребление бензина в регионе выросло на 6-7%. В пике рост доходил до 40. В республике сейчас работает 47 АЗС, 38 не работают. В основном это частные заправки, которые не могут купить топливо на бирже. В продолжение темы, водителям отменят штрафы за парковку, полученные в очередях за топливом. Речь идет о штрафах за парковку в зоне действия знака «Остановка запрещена» возле АЗС. Как сообщили в МВД, региональные подразделения ГАИ будут отменять подобные постановления. Водителям, которые получили такой штраф, необходимо обратиться в свой отдел ГАИ. Полученные по видеокамерам постановления будут оперативно отменены. На участке федеральной трассы в Карелии временно снизят скорость. Знаки скоростного режима изменятся в Каднопольском районе и на подъезде к аэропорту Петрозаводск. 17 июля максимально разрешенная скорость движения на проблемном участке трассы Кола с 510 по 565 километр и на подъезде к аэропорту снижена до 70 километров в час. В управлении дорог подчеркивают, что это временная мера на период проведения ремонтных работ. Водители просят учитывать изменения скоростного режима при планировании поездок и неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков. Напомню, прежде допустимая скорость движения на этих участках была 90 километров в час. Глава Карелии обсудил с Минобразования новую систему оплаты труда педагогов. Артур Парфенчиков напомнил о том, что ранее поручил разработать единое положение с понятными критериями начисления выплат учителям. Однако работа над документом затянулась. По словам главы, новая система должна быть прозрачной и одинаково понятной для всех школ республики. При этом обсуждать ее нужно не только на уровне министерства, но и с педагогами и с муниципалитетами, причем еще на этапе подготовки. Руководитель региона отметил, что сегодня учителя нередко говорят о непрозрачности и субъективности при начислении зарплаты. Новые единые правила призваны сделать систему оплаты труда более понятной и исключить разночтения при расчете выплат. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. Осадков не ожидается. Ветер сегодня будет юго-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20-24 градуса. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: красивее. Эх, сударушка!
1: Эх, сударушка! Нужно знать, что спонсор этого часа – Юсуповская больница. И боль в суставах не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника». Господа хорошие, вы на волнах радио «Шансон». Всем желаю здравствовать. У микрофона Денис Денисов.

Дозвонилась Иван над рекою, тихо плачется. А я опять иду домой, и звезды прячутся. А где-то ночью огоньки тихонько

здравствуй. Вот такая история, ребята. И нам когда-то в жизни выпадает удача. Ну что, давай еще разочек. Ударим.

Хорошо сказал Владимир Ждамиров. Жди, а когда вернусь, прости. Признал, исправился. Молодец. Не стоял на месте.

оптимистичное и правильное настроение сдают нам воровайки. Будет все тип-топ. Вы сомневаетесь? Зря. Все равно будет. Хотите вы этого или нет? Ведь вы в компании «Радио Шансон», а мы в вас уверены.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

сейчас буду серьезен как никогда. Как Стас Михайлов, впрочем, нам и говорил. 14 ноября он будет. И мы рады всех видеть в лайф-арене, потому что всенародная танцплощадка «Эхо Разгуляй» поможет нам не только собраться несколькими тысячами поклонников шансона, но и потанцевать, отдохнуть так, что закачаешься. Подробности, билеты на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+.

10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Маломобильные пассажиры смогут бесплатно резервировать места в самолетах. С 1 сентября вступает в силу соответствующий приказ Министерства транспорта, рассказал представитель общественной палаты Евгений Машаров. Зарезервировать место люди с ограниченными возможностями здоровья смогут уже на этапе покупки билета. Сейчас комфортные места можно выбрать бесплатно только при регистрации, но к тому моменту их часто уже бронируют за деньги. Особое внимание уделили ветеранам специальной военной операции. Если требуется сопровождение, авиакомпания обязана предоставить бойцу и сопровождающему места рядом без дополнительной платы. Почти 16% россиян отметили снижение уровня шума после капремонта в многоквартирном доме. Каждый пятый рассказал, что зимой в квартирах стало теплее, сообщает ТАСС со ссылкой на недавние исследования. Почти треть жителей отметили, что после капитального ремонта стало приятнее заходить в подъезд. 19% отметили исчезновение сырости в доме. У 18% перестал ломаться лифт. Только 42% опрошенных сообщили, что в их доме капремонт пока не проводился и на ближайшее время не запланирован. Специалисты подготовят к отопительному сезону более 74 тысяч зданий в Москве. Работы проведут в жилых домах, на ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станциях, в котельных, сообщили представители столичного комплекса городского хозяйства. Подготовка к зиме завершится до 1 сентября. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя

Нам осталось всего неделя до предстоящих выходных. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Юсуповская больница. Живите активно. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Господа хорошие, всем желаю здравствуйте. Денис Денисов у микрофона и Михаил Шуфутинский. Интересная история про миллион алых роз.

0: реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ой, девчонки-мальчишки, а кто же сегодня будет испытывать удачу? Узнаем уже скоро, в середине этого часа. Позвоним тем одному из тех, кто зарегистрировался на нашем сайте radioshanson.ru, раздел «Счастливая каюта», и решил-таки испытать удачу, ну, пощекотать нервишки себе и своим близким. А вдруг? Вдруг удача улыбнется, и знания принесут вам не только удачу, но и дополнительный шанс отправиться в путешествие. Удачи всем!

0: аудиоконсоль «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калае Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Вот мне интересно, существуют ли люди, которые видят колокол, рынду, и болтается веревочка у него, да, которая привязана к языку, которую прошли бы мимо и не попытались сделать дзынь? Ну да ладно, этот вопрос мы оставим пока без ответа, просто на подумать. У нас сейчас на повестке наш слушатель, который зашел на сайт radioshanson.ru когда-то, зарегистрировался в акции «Счастливая каюта». Моя рука, пока я говорю, уже тянется к телефону, чтобы позвонить случайным образом выбранному нашему... Так, уже слышу гудки. Алло? Алло. Здравствуйте, давайте знакомиться. Как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Татьяна.
1: Татьяна, очень приятно. Денис Денисов, радио «Шансон». А как у вас настроение?
2: Отлично.
1: Ну, поговаривают, понедельник день тяжелый, у вас, надеюсь, не так?
2: Нет, я в отпуске, поэтому день не тяжелый.
1: Ой, какая красота, как замечательно. Напоминаю, мы вам зададим 3 вопроса, вы на них наверняка ответите, потому что варианты ответов тоже будут присутствовать. Все порадуемся. Кстати, куда мы дозвонились?
2: Вы дозвонились в город Челябинск.
1: Ух ты, Челябинску, большой привет. Итак, вы наверняка являетесь экспертом в жанре, в любимом шансоне. Знаете про Турцию очень многое и смотрели советские фильмы. Я правильно думаю?
2: Конечно.
1: Ну все, да, замечательно. Сейчас немного добавлю жути. Очень сложные вопросы, очень-при-очень... Но вы наверняка с ними справитесь. У нас минута будет для того, чтобы пощелкать их как орешки. Приступаем.
3: Время пошло.
1: Итак, первый вопрос. Какая из этих песен принадлежит певице Афине? Это новинка 26-го года. Обмани, обними, отвали. Такая же песня. Быстрее, быстрее, тик-так идет.
2: Обмани.
1: Так, еще раз. Я... Говорил, обмани, обними, отвали.
2: Обними.
1: Ага, принял. А какой из этих городов находится не в Турции? Эфес, Салоники, Памукале. Эфес, Салоники, принял. А кто исполнил роль царя в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»? Юрий Яковлев, Юрий Никулин, Савелий Крамаров. Скорее.
2: Юрий Яковлев.
1: Все приняли ваши ответы. И знаете, что я вам скажу? Вы правильно ответили на 2. Ну вот, Афина вела вас, так сказать, в небольшой блуд. Песня, которую она пела, из вариантов, которые представили, называется «Отвали». Но я вижу и слышу, что вы не расстраиваетесь, потому что привет вы кому-нибудь передадите.
2: Передаю городу Челябинску, семье Сергею, дочери Виктории.
1: Так. Ну, чтобы все идентифицировали, зовут вас Татьяна еще разочек, а фамилия?
2: Кузнецова.
1: Ну все, вам отличное настроение, чудесного понедельника и восхитительного отпуска. Ну, не беда. Так, бывает. Ничего. Ну, удача улыбнется однозначно.
0: Счастливая каюта на радио «Шансон».

0: только любовь.
1: Концептуально абсолютно права Тамара Кутидзе. Ведь в жизни в нашей все происходит для, ради и вопреки любви. Хотим, не хотим, верим, не верим, но факт остается фактом.

0: Мансон.
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Перенос ЕГЭ на 1 июня будет действовать бессрочно. Решение, принятое по распоряжению президента, полностью оправдало себя, заявил в интервью ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Он отметил, что учителям стало легче. Теперь есть возможность провести последний звонок и подготовиться к экзаменам. Ранее советник президента Елена Ямпольская заявила, что никаких сюрпризов ЕГЭ из-за новых учебников не будет. Материалы всероссийских проверочных работ и государственной итоговой аттестации будут приведены в полное соответствие с материалом новых пособий. Минпромторг рассматривает возможность распространить проект о российской полке на детские товары. Об этом рассказал РИА Новости замглавы ведомства Иван Куликов. Напомню, предлагается установить минимальную долю продукции отечественных производителей на полках в торговых сетях и на маркетплейсах. Куликов отметил, что сейчас преобладание импортных товаров характерно для многих сегментов. Спрос на авиабилеты для командировок по России во втором квартале сократился на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя продолжительность деловой поездки выросла с 5 до 6 дней, пишет газета «Ру». Нефтегазовые компании сократили число перелетов на 40%, ритейл – на 18%. При этом нарастили объем командировок добывающая промышленность и IT-компании. Чаще всего россияне отправляются в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Иркутск и Екатеринбург. Средняя стоимость билета эконом-класса выросла на 6% до 17 200 рублей. В России появится кулинарный словарь русского языка. Его планируется включить в ГОСТ «Традиционная русская кухня», сообщила автор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова. По ее словам, в новом словаре предлагается использовать русские названия блюд вместо заимствованных. К примеру, французское наименование «яйцо пашот» изменится на «выпускные яйца». Название в родном языке происходит от способа приготовления. Яйцо без скорлупы аккуратно выпускают в горячую воду. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Беги, беги, себя береги. Нужно успеть заглянуть на сайт radioshanson.ru и быстренько-быстренько посмотреть, кто там будет у нас. Михаил Бублик с 24 по 30 октября принимать участие в нашем морском фестивале «Бархатный шансон». Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Алексей Брянцев и другие наши драгоценные, любимые артисты и звезды. Вы тоже не зря же будете торопиться и бежать. Можете там оказаться и наверняка это сделаете. Информация для лиц старше 12 лет. Поторопитесь. Мест все меньше и меньше.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

болеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее

душе не моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Мне прямо-таки интересно, сколько нас таких, которые слушают эту песню Алексея Петрухина и как будто подпевают, ну, во всяком случае, в мелодию, в такт, и будто на том самом коне в степи скачут. Можете написать, поддержу вас своим респектом и аплодисментами. А пока продолжаем увлекательное путешествие по волнам радио «Шансон».

только снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. На фоне некоторых сложностей с классическими видами топлива россияне ринулись массово скупать электромобили и гибриды. Тем более при покупке таких типов автомобилей можно воспользоваться госсубсидией. Но, видимо, в скором времени доступному электрическому будущему может прийти конец. В Минпромторге хотят пересмотреть скидки на электрокары. Сейчас государство дает скидку 35%, но не более 925 тысяч рублей на ряд электрокаров и последовательных гибридов вроде «Москвич 3i», «Лада и Ларгус», модели «Эволют» и других. В министерстве предлагают урезать скидку до 10% для автомобилей с невысокой степенью локализации. Логика простая. Чем больше деталей и этапов производства в России, тем щедрее бонус. Остальные тоже смогут участвовать в льготных программах, но на менее выгодных условиях. Нормативную базу пока только готовят. О точных сроках, когда правило вступит в силу, расскажут позже. Это самая невыгодная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Душевная песня. Ирина Круг только что в наших гостях побывала. Я имею в виду в эфире радио «Шансон». А вас, господа хорошие, и себя я призываю подготовиться к астрономическому экшену. Да-да-да, не шучу. 12 августа он уже будет совсем скоро. В этот день и солнечное затмение будет, и парад планет, и пик метеорного потока Персеиды. Представляете, сколько всего? Так что желание готовьтесь загадывать, ну и вообще сильный день.
1: Отчего у нас в поселке у девчат переполох? Кто их поднял с пасаранок, кто их так...

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 96 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

А зачем? Зачем уже эти изменения? Нужны, если все тот самый лирический герой сказал, что люблю такой, какая ты есть. И все. И нужно наслаждаться этим самым моментом. А мы меняться хотим. Зачем? Когда уже все вот оно. Наслаждайтесь. Давайте делать это вместе. Каждым днем наслаждаться.

0: Радиотрансформка «Стамуша». Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Более 300 тысяч нарушений зафиксировали камеры на дорогах. Госавтоинспекция Карелии подвела итоги работы комплексов фото- и видеофиксации за первое полугодие 2026 года. В республике размещены 136 камер, 78 передвижных, 58 стационарных, а также мобильные комплексы на патрульных машинах. Так, за 6 месяцев сотрудники Центра автоматизированной фиксации возбудили 313 092 дела об административных правонарушениях по материалам, полученных с камер. Чаще всего фиксировали превышение скорости, нарушение правил пользования внешними световыми приборами, повороты или развороты в нарушении требований знаков, проездов на красный свет и непристегнутые ремни безопасности. Санавиация Карелии спасла 32 ребенка. Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что с начала года вертолет санавиации выполнил 93 полета, эвакуировав 165 человек, из них 32 ребенка, в том числе 12 детей, до 1 года. Воздушные рейсы в профильные стационары доставили пострадавших в ДТП, пациентов с острым коронарным синдромом, острым нарушением мозгового кровообращения, нарушением ритма сердца и с другими заболеваниями, требующими оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. 45 тысяч за кость в горле. В апреле костомукшанка заказала в костомукшском кафе роллы, и в процессе употребления их она почувствовала острую боль в горле. Прибывшая бригада скорой помощи извлекла рыбную кость. Пострадавшая обратилась к лору, где ей поставили диагноз «острый тонзиллит», возникший вследствие травмы миндалины. После того, как предприниматель отказался удовлетворить претензию добровольно, женщина обратилась в суд. Ответчик иск не признал, утверждая, что продукция в его кафе проходит тщательный контроль качества и соответствует техническим регламентам. Однако суд, изучив показания медиков, пришел к выводу, что вред здоровью был причинен именно вследствие употребления роллов, приобретенных у ответчика. Теперь предпринимателю придется заплатить 30 тысяч рублей за причиненный моральный вред, а также 15 тысяч – штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя. Решение суда не вступило в законную силу. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукши ожидается плюс 12, плюс 14 градусов, без осадков. Легкий ветер до 3 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Если не слабо.
1: Если не слабо, то можно отметить сразу все праздники, которые в этот день, сегодняшний понедельник, 20 июля, указаны в разных календарях. Ну, к примеру, день дневного сна. Многие не смогут, но хотя бы будут знать. Международный день шахмат, день торта, печенье с предсказанием, леденцов на палочке, день хождения по бордюрам. Как вам, нравится? Ну, тогда и действуйте. План на день построили. Денис Денисов, микрофон. Здравствуйте.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Негожий день залит дождем.

Шутка ли? Мечтаем, мечтаем мы, а потом проходит где-то 2,5 года, бац, и все, мечта осуществилась. Это хорошо или очень хорошо? Ну, не знаю, не знаю. Почему, собственно, эта цифра и почему я заговорил об этом? Да потому что Акмаль признался, что давно, 2,5 года, мечтал эту песню записать в дуэте с Григорием Лепсом, и все получилось. Так что мечтайте правильно. Компания «Радио Шансон», естественно. Все сбудется.

поутру и с оружием целый взвод. Зачем мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя. Мой командир меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл да не донес. И странный тип Суэтин, незаменимый наш, еще тогда заметил.

0: отвали.
1: Интересная песня от Афины, только что, господа хорошие, пусть в карманах будут они, мани-мани, которых пела Афина всегда. Мы будем в дамках, и вообще будет все замечательно. Я откланиваюсь до скорого. Прекрасного дня желаю всем.

0: радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Преступники показывают QR-коды в аэропортах и других местах, где люди спешат и хуже контролируют свои действия. При этом аферисты могут представляться сотрудниками известных компаний, помогать сориентироваться в аэропорту, а затем просить перейти по QR-коду. Об этом РИА Новости рассказал сенатор Артем Шейкин. По его словам, людям обещают участие в акциях, получение бонусов, скидки в дьюти-фри или небольшое вознаграждение. Шейкин добавил, что QR-код чаще всего ведет на поддельную страницу, где пользователю нужно ввести номер телефона и данные карты. Количество ДТП с участием велосипедистов выросло по итогам полугода на 24%. Всего ГИБДД зафиксировало 2900 таких аварий. 123 человека погибли, пишет «Коммерсант». По числу происшествий с участием велосипедов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Нижегородская область и Красноярский край. Наряду с этим увеличилось количество аварий с участием электросамокатов, тракторов и автобусов. С 1 августа россияне начнут получать уведомления по налогам в личном кабинете на портале госуслуг автоматически, а не только после подачи специального заявления. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. По его словам, уведомления начнут выгружать всем, у кого есть подтвержденная запись в сервисе. Однако те, кто не пользуется госуслугами, смогут получать уведомления заказными письмами. Россияне при поиске работы все чаще полагаются на собственные силы, чем на знакомых и друзей. Доля тех, кто придерживается такого сценария, выросла за год с 37 до 48%, сообщает РИА Новости со ссылкой на недавний опрос. Каждый четвертый рассчитывает на друзей и приятелей, 14% на коллег, 11% на родителей, по 9% на вторую половину и других родственников. Реже упоминаются однокурсники, бывшее руководство и одноклассники. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Москве +29. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Остановись мгновение, ты прекрасна, но помни, ты не вечна, жизнь не репетиция. В студии с этого мгновения с вами буду я, Ольга Шатрова. И моя главная цель – это сломать стереотип, что понедельник – день тяжелый. Предлагаю стать соучастниками, присоединяйтесь ради вашей улыбки. Напомню, что сегодня отмечается День торта. Это тоже повод позволить себе чуть больше обычного. Не откажите себе в удовольствии, хорошо? Договорились?

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

часто задаемся вопросом, вот таким вот, а может быть, и потом сталкиваемся с последствиями своего выбора. Говорят, что достаточно поддаться иллюзии, чтобы почувствовать реальные последствия. Спешу рассказать вам о том, что подарит гарантированно вам отличное настроение. Это легендарный праздник, всенародная танцплощадка «Эхо Разгуляй». 14 ноября в столичной лайф-арене состоится праздник, который подарит несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и, конечно же, отличного настроения. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон», ну и, конечно, новые звезды душевного жанра: Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, ну и многие другие любимейшие артисты. Все подробности вы найдете на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Есть возрастное ограничение, учтите, это 12+.

0: конкурс «Кому же» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: В Калая Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

летом я хочу на море. Такая у меня традиция. Каждое лето хотеть на море. Лето на радио «Шансон».

популярный хит, известен не только в нашей стране, но и в Сербии, Франции, Турции, Израиле. А вот в русском шансоне песни знают по версии Михаила Шуфутинского, Михаила Звездинского и вот Вилли Токарева. Посмотрим на восторг от женской красоты немножко под другим углом. Вокзальная медуза уже звучит на радио «Шансон».

0: у руля. Встанут у руля. Встанут у руля. Встали у руля.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 96 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легенда. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радио.шансон.ру. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Радио-шансон. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Мог любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Ни один врач не знает такого лекарства для усталого тела, измученной души, как надежда. История и литература знают немало примеров, когда надежда становилась тем самым якорем, который не давал человеку сдаться даже в самых тяжелых, казалось бы, безвыходных ситуациях. Так что верьте в прекрасное, ну а радио «Шансон» в этом вам поспособствует. Музыки много, «Шансон» один.
1: Ну что,

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Два часа дня в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Минпромторг рассматривает возможность распространить российскую полку после запуска механизма на детские товары. Об этом РИА Новости рассказала замглавы министерства Иван Куликов. Он пояснил, что ключевым инструментом должен стать законопроект, который обяжет субъекты торговли устанавливать минимальную долю отечественной продукции в торговых сетях и маркетплейсах. Куликов отметил, что преобладание на полках импортных товаров характерно для многих сегментов. Минпромторг со своей стороны последовательно работает над созданием более благоприятных условий для российских предприятий. Статистическая служба Грузии зафиксировала увеличение экспорта вина в Россию. По итогам июня показатели увеличились на 27% по сравнению с маем до 14 миллионов долларов, что стало максимальной суммой с декабря 2025 года. Российская Федерация по итогам прошлого месяца стала крупнейшим покупателем вина. На второй и третьей строчках Польша и Украина, передают РИА Новости. В документах ведомства отмечается, что с января по июнь Россия сократила ввоз этого алкогольного напитка из Грузии до 70 миллионов долларов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон», Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным сервиса Яндекс, погода сейчас в центре Москвы плюс 30, ощущается как плюс 32, ветер западный 1 метр в секунду, температура воды в Москве-реке плюс 19 градусов. Мария Деева, радио «Шансон».

Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что.

Осень. Ее воспевают поэты, ей посвящают песни. Но по мне так хочется как-то дистанцироваться от этой пары. Пока за окном лето, давайте им и наслаждаться. Сегодня, кстати, отмечается день вылазки из своей конуры. В этот день не можно, а нужно выйти из квартиры или офиса за новыми впечатлениями. Радио Шансон готова составить вам компанию. Благо, что мы звучим не только на FM-волнах. Любимые песни можно послушать через официальное приложение «Радио Шансон». Оно доступно в App Store и в Google Play. Да, что нас ждет далее? «Сказка о любви» от Рады Рай, «Признание» от Евгения Кемеровского и Тайси Павали, в студии Ольга Шатрова. И я хочу пожелать вам, чтобы первый день рабочей недели подарил вам силы, да, чтобы продержаться до выходных.

где точно не будет холодно, так это на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». Кстати, он подарит встречу с Михаилом Бубликом, да, всем поклонникам. В этом году душевная встреча звезд и вас состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие любимые артисты. Все подробности на радиошансон.ру для лиц старше 12 лет.

0: Радиошансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

очень любопытно посмотреть на кардиограмму человека, который знает, что такое любовь, и знает, что жизнь без любви – просто существование. В следующем части будем украшать этот день приветами, поздравлениями, признаниями, а это значит, что уже сейчас надо поупражняться в сочинительстве красивых СМС и отправить их в наш эфирный чат. Дерзайте!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: К лету привел тело в порядок. Но с лицом уже ничего не поделаешь.
1: Радио «Шансон».

0: однако.
1: Капли за каплей, вот вам и море, капли за каплей, вот и река. Так же и в жизни радость и горе часто зависят от пустяка. Валерий Курас на радио «Шансон». Мимолетная встреча на незнакомой ветке тоже может быть судьбоносной. Об этом Ольга Алмазова и Михаил Барский на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон» для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всем оптимизма и бодрости духа в нашей компании. В студии на кнопках у микрофона Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь в эфир с новостями.

С одной стороны, в музыке гармония есть, с другой – в отпуске. Оказывается, туристы активно бронируют отели в Анапе. Напомню, в конце 2024-го побережье пострадало от разлива мазута после крушения танкеров. Но продажи туров в Анапу на это лето идут вдвое активнее, чем год назад. Об этом «Москве-24» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Уже забронировано около 20% от прогнозируемого летнего турпотока. Специалист отмечает, если пляжи все-таки откроют, поток туристов может восстановиться до уровня 2024 года. Через мгновение музыки будет больше, остается дождаться.

Музыка на паузе, психология на плей. Уделяйте друг другу качественное время. Отключите гаджеты, посмотрите в глаза и поговорите друг с другом о чем-нибудь, кроме, конечно, бытовых проблем. Это поможет ощутить близость и услышать друг друга по-настоящему. Ведь отношения — это целое искусство.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Знакомых мелодий через мгновение будет больше, а сейчас к новостям. Оказывается, в Госдуме предложили инициативу выдавать людям антидепрессанты по ОМС. Депутаты отмечают, в России растет число людей с депрессией, тревожными и стрессовыми расстройствами. Берегите свое здоровье. По возможности соблюдайте баланс между...

Музыка рано или поздно вернется, а сейчас вот об этом. Чтобы улучшить взаимоотношения, придумывайте смешные прозвища для бытовых ситуаций. Штаб по спасению ужина, операция «Вынести мусор», миссия «Найти ключи или документы». Это превращает рутину жизни в игру и, конечно, по-человечески сближает под хиты на любимой волне.

мелодии очень скоро снова зазвучат. А сейчас к информации. Оказывается, за подключение к чужому Wi-Fi могут оштрафовать. Пользоваться интернетом соседа без спроса теперь рискованно. Об этом рассказывает российская газета. Если роутер работает без пароля, граница между «нельзя» и «можно» оказывается размытой. А вот доступ путем подбора пароля или с применением специальных программ может расцениваться как нарушение закона о защите компьютерной информации. Ответственность будет зависеть от последствий от того, пытался ли человек повлиять на работу устройств. Чтобы привлечь к ответственности, необходимо зафиксировать факт подключения, установить личность нарушителя и способ, которым он получил доступ. Если все это будет доказано, наказание может быть разным – от штрафа до 200 000 рублей до лишения свободы. Вот такие новости.

0: Идеальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Ну а прямо сейчас маленький урок по психологии. Учитесь шутить над мелкими неудачами вместе со второй половинкой. Это снимает напряжение. Например, если что-то не получилось, скажите так. Где наша не пропадала? Наша пропадала везде.

От музыки к интересной информации. Граждане рассказали, что их больше всего раздражает в телефонных разговорах. Больше половины заявили, что их выводят из себя звонки с неизвестных номеров. Вторым по значимости фактором стало ожидание звонков с незнакомых телефонов, что вынуждает принимать все вызовы подряд. На третьей строчке – долгие разговоры.

Новые музыкальные истории уже на подходе, а сейчас вот об этом. Расскажу, почему трудоголизм опасен и как бороться с тревожностью на работе. Психологи отмечают, среди трудоголиков симптомы тревожных расстройств встречаются почти в 3 раза чаще, чем у тех, кто работает в меру. К такому выводу пришли исследователи, которые выяснили, тревога заставляет людей убегать в работу от сложностей в жизни. Кроме того, эксперты рекомендуют встроить в рабочий процесс островки безопасности. В этом помогут простые приемы. Например, отключить уведомления, чтобы не дергаться на каждый сигнал, и обязательно в конце дня дать организму физическую разрядку. Это поможет выйти из режима стресса и не выгорать.

Если солнце веселое будет ярким лучом, если музыка новая просто так ни о чем, если кофе получится, как в Милане в кафе, где от случая к случаю мы бываем во сне. Значит, это весна, значит, это любовь, значит, это с тобой мы увидимся вновь. Значит, это стихи, непростые слова, это наши мечты и родные глаза. Если улицы города

пахнут свежей листвой. Если все, что нам дорого, получаем с лихвой, и долги возвращаются, и приходят друзья.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Считанные дни остаются до весны. Тем временем зима шагает по стране и вызывает сильный аппетит. Оказывается, цены на шаурму взлетят до 20% в этом году. Этот прогноз делают маркетологи. Стоимость классической порции может составить чуть больше 300 рублей. Причины подорожания кроются в росте себестоимости, налоговой нагрузке и изменениях в потребительском поведении. Как-то так.

после любимых мелодий пробежимся по тонкому льду взаимоотношений. Тут важно запоминать мелочи, которые важны для вашего партнера. Любимые сорта чая, песни, шутки. Такие детали показывают, что вы внимательны и цените интересы другого человека. Берем эту

Сейчас кое-что любопытное расскажу. Оказывается, в автошколе Королевства Монако ученики ездят на спортивных Porsche 911 Carrera. Из-за обилия дорогих машин будущих водителей решили сразу обучать на мощных авто, чтобы они не разбивали свои Lamborghini первый день после получения прав. А теперь вспоминаем машину из автошколы, на которой мы учились водить автомобиль.

0: Вот так.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Не будем ждать сентября, чтобы отметить международный праздник встречи со старыми друзьями. Заметил одну интересную особенность. Так вот, ко мне приезжал друг детства, и я обратил внимание на свое поведение и мысли. И такое ощущение, стал вести себя местами как ребенок. Радовался и шутил, как в детстве. И все-таки наше окружение нас формирует.

От музыкальных ритмов к психологическим. Оказывается, чтобы понравиться человеку при первой встрече или на свидании, необходимо рассказывать только правдивые истории. Не нужно приукрашивать факты о себе.

0: Благодарю всех за внимание. С вами был Дима Казанцев. Время, как всегда, очень быстро пролетело. Пока-пока и до скорого.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
3: Вам слово и клянусь.

16 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. В документе официально закреплен особый статус и общественная значимость профессии учитель. Гарантировано обеспечение условий профессионального развития в течение всего периода работы и бесплатная юридическая помощь. Учителям, впервые приступившим к работе, будет гарантировано наставничество минимум на год. Также в указе сказано, что педагоги будут пользоваться государственными электронными образовательными ресурсами бесплатно, а учителям со стажем от 25 лет будет присваиваться звание «ветеран труда». Россия заметно нарастила импорт пива из Китая. В первой половине года объем закупок превысил 25 миллионов долларов. Это более чем на 40% выше прошлогоднего уровня. Теперь Россия входит в число крупнейших покупателей китайского пива. При этом импорт из Европы сократился после повышения пошлин на алкоголь из недружественных стран. Например, поставки немецкого пива в мае упали втрое. Россияне рассказали о своей любви к интеллектуальным играм, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. По данным опроса, на первом месте по популярности шахматы. В них играет каждый третий опрошенный, каждый 12-й респондент назвал судоку. Шашки выбирают 9% опрошенных, сообщается на сайте центра ВЦИОМ. 37% из них предпочитают собираться для игры вместе с партнером, 18% играют дистанционно, 33% играют с программой на устройстве. Кроме того, выяснилось, что почти каждому второму человеку не хватает времени на интеллектуальные игры. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 28, ветер западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, температура воды в Москве-реке плюс 19. Дожди начнутся уже завтра, рано утром, и продлятся 2 недели. Температура воздуха во вторник и среду около плюс 25 днем. В заключении курс валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

0: о любви.
1: Да поправят мне гитаристы. Седьмая струна, это же самая тонкая, да? Точно, да? А вот народная мудрость гласит, где тонко, там и рвется. И не случайно, что именно седьмая струна олицетворяет человеческую душу. Александр Розенбаум написал песню, которая, мне кажется, является и инструкцией по применению. Вот что значит договориться на берегу. В студии Ольга Шатрова. Рада, что мы с вами на одной волне.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини.

0: пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал.
1: Кто-то не может без любви, но кто-то не представляет свою жизнь без руля и без дороги в закаты. В середине часа Дмитрий Малыгин перенесет нас на 30 лет назад, чтобы подарить повод для гордости. Да, не пропустите рубрику «Дави на газ» на радио «Шансон».

0: карете.
1: Каринакас. Автомобильные новости.
2: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Баталии о судьбе российского автопрома, наверное, не угаснут никогда. Сегодня предлагаю немного окунуться в историю этого самого автопрома. Ровно 130 лет назад в России показали первый отечественный автомобиль. Это был настоящий инженерный эксперимент. На Нижегородской ярмарке в 1896 году Яковлев и Фрезе представили машину, которая по уровню локализации могла бы дать фору многим современным моделям. Прямо все свое родное. Что умел этот прадедушка? Ездить со скоростью 20 км в час, тормозить, поворачивать и кипятить воду в моторе. Да-да, кипение было не поломкой, а технической фишкой. Так двигатель уберегал себя от перегрева. Мощность — скромные 2 лошадиные силы, зато характер — боевой. Управление напоминало квест. Никакого привычного руля, только кочерга. А для изменения передачи натягивали ремни трансмиссии рычагами. Судьба этого автомобиля оказалась драматичной. После смерти Яковлева проект почти заглох, а Фрезе пришлось заказывать детали за границей. Забавно, что в 1996 году энтузиасты по

0: Реклама.
1: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните, звездочка 125. И узнайте, как это сделать. Звездочка 125. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните, звездочка 125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Михаил Бурляш победил страстью само солнце. Я же хочу напомнить вам, что лето создано для того, чтобы громко петь, танцевать, встречаться с близкими и любоваться невероятными закатами. В настоящий летний отрыв под открытым небом предлагаем отправиться с Ваней Лисициным. Музыкальный вечер на свежем воздухе вне стен концертных залов состоится 26 июля в столичном клубе «Правда». В его репертуаре десятки красивейших и зажигательных песен. Что приходите, это информация для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Президент Владимир Путин наградил Олега Газманова орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Награда присуждена за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. В «АвтоВАЗе» спрогнозировали рост авторынка в России. В 2026 году он будет на уровне 2025 и составит 1 миллион 400 тысяч машин. В 2027 может вырасти до 1,5 миллиона штук. Об этом журналистам заявил вице-президент по продажам компании Дмитрий Костромин. По его словам, в следующем году холдинг ставит цель занять на рынке долю в 25%. Сегодня «АвтоВАЗ» начал серийное производство обновленной «Лада Нива». Сообщалось, что при сохраненном дизайне модели в машине появилось более 350 новых и модернизированных деталей и узлов. Из Петербурга в Калининград планируют запустить круизный лайнер вместимостью до 2500 человек. Длительность перехода составит от 24 до 30 часов с ночевкой на борту. На лайнере также предусмотрена перевозка автомобилей и вся необходимая инфраструктура для комфортного путешествия. Сроки реализации проекта напрямую зависят от готовности порта, который возводит Министерство транспорта России. Власти города отметили, что это поможет наладить способы сообщения между городами. В России установили день хоккея 22 декабря. Владимир Путин подписал соответствующий указ. Дата выбрана не случайно. Именно 22 декабря 1946 года прошли первые игры чемпионата СССР по хоккею. Победителем тогда стала московская «Динамо». Инициатива направлена на популяризацию и развитие хоккея. В заключении выпуска официальный курс валют на понедельник. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, юань сегодня стоит 11 рублей 56 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 28, ветер западный 1 метр в секунду, температура воды в Москве-реке плюс 19. Мария Деева, радио «Шансон».

больше, чем подруга, больше, чем жена. И назло всем югом ты была верна. И дорогу пыльную солдатскую прожила с

0: «Катюша». Полевая почта и заявки служивых.
1: И вы слышали песню, мою песню Алексея Филатова, президент Союза офицеров группы «Альфа». «Орден за любовь». А еще она у меня называется «Я пишу тебе письмо». На самом деле, это вот песни из моей молодости, когда не было никаких электронных ящиков, не было соцсетей, но были вот эти конвертики, вот эти письма. И знаете, я эту песню поставил специально сегодня. Почему? Потому что я вот буквально на днях получил по соцсети письмо электронное с историей. Мне на самом деле пишут по разным вещам. В основном, как правило, задают вопрос, как поступить в группу «Альфа». Они иногда даже спрашивают, а не можете ли вот, вы быть гарантом, там, посодействовать как-то? Ну, к сожалению, когда я человека не знаю, претендента, мне тяжело как бы за него поручаться, поэтому я говорю, извините, ребят, но надо просить ветеранов, силовых структур там, ну, где на самом деле вас хоть немножко знают. Часто спрашивают, какие нормативы надо сдавать, сколько раз подтягиваться. Иногда, кстати, просят спеть, например, на стихи песню. Кстати, вот у меня есть песня такая, 200-й, я ее не стал ставить. Она называется «Исповедь 200-го». Кто не знает, 200-й — это человек, который погиб. Я не стал ее ставить на шансоне, потому что она, ну, мягко выражаясь, очень грустная. Вот сколько я ее не пел, сколько я ее не исполнял, это вот, что сказать, ком в горле постоянно. Иногда, например, вот сейчас недавно парень написал мне, рассказал там про себя, о том, как они там служат, а он, в принципе, в штурмовом подразделении служит, и говорит, напиши ты такие красивые стихи, нравятся твои песни, напиши стихи. Я говорю, ну, немножечко о себе, каких-нибудь курьезных случаев, что-нибудь такое шутейное, попробую написать. Но иногда вот приходят истории, которые я хочу поведать вам сегодня. Она связана, вы знаете, вот с письмом. Мы как-то в передаче однажды говорили, что вот в данной ситуации, мы вроде в 21 веке, но вот, в принципе, жизнь вносит свои коррективы там, в правила ведения боевых действий. Там, мы знаем, что сейчас практически отказываются от какой-то тяжелой техники, от танков, там еще чего-то. То есть приходит там на смену основной вид это БПЛА. Также вот, и, в принципе, мы какой-то откат делаем, так как, в общем-то, для того, чтобы не демаскировать себя в зоне боевых действий, запрещено вообще пользоваться электронными средствами связи, в том числе телефонами. И, ну, так скажем, как бойцы выходят из этого, и ребята, которые помогают, в общем-то, как-то, ну, жизнь немножко делать такой благопристойной, многие люди с гражданки пишут письма. И вот, в принципе, вот одним такой историей я хотел рассказать, которая случилась буквально накануне Дня Победы, и как бы вот для этого случая, наверное, лучше не придумать. Один из ветеранов СВО, уже, в общем-то, как бы по... так скажем, по ранению, уйдя как бы из активных боевых действий, пришел в медицинский колледж проводить, ну, такой типа урок мужества. Зовут его Юра, служил в батальоне БАРС-8, позывной Хабаровск. Кстати, все происходит в Хабаровске, на его родине. И пришел он не с пустыми руками. Он принес листочек бумаги, такой потертый, достал из кармана кителя, но видно, что он носил его не один месяц, а может быть и не один год. Такой близкий сердцу. И рассказал, что вот какой-то момент, в самом начале его карьеры, он получил письмо от незнакомого совершенно человека. И этот человек была девятиклассница. Девятиклассница, причем из его краев, как бы. И он говорит, ну, такие теплые слова написала, что я вот как бы как талисман этот конвертик постоянно носил. И вы не поверите, представьте, в какой-то момент он видит девочка за первой партой, у нее слезы потекли. Он подходит и говорит, как тебя зовут? Она говорит, меня зовут Катя. Он говорит, о, слушай, так вот девчонку звали точно так же, Катя. Она говорит, вы знаете, это я, та девятиклассница, которая вам написала письмо. И вот спустя три года, мы с вами встретились вот в такой обстановке. То есть, ну, в принципе, ну, расплакалась, наверное, полкласса. Дорогие друзья, так вот, мы с вами для этого встречаемся в этой передаче, чтобы послушать такие истории, рассказать такие эти истории, написать об этих историях, передать всем приветы. Чтобы передать приветы, надо написать в МАКС и СМС-ки, по СМС-ке написать. +7 909 955 1030. +7 909 955 1030. Сюда писать, не звонить. А чтобы позвонить и выйти в эфир и на всю страну рассказать свою историю, рассказать, где вы служили, передать приветы, надо позвонить по телефону 8-495-223-5550. 8-495-223-5550. Набирайте, я вас слушаю.
0: Катюша на радио «Шансон».
2: Реклама на радио «Шансон».
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: «Катюша» на радио «Шансон». Место встречи боевых товарищей.
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». И сегодня, по обычаю, мне помогает Ольга Шатрова.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Дорогие друзья, ну, сразу перейдем, в принципе, к звонку. У нас постоянный слушатель Александр Анатольевич Ажнакин на второй линии. Александр Анатольевич, добрый день.
3: Добрый день.
1: Ну, рассказывайте из своего Подмосковья, как давно вы служили, чем служба запомнилась?
3: Ну, я служил 69-71 год, войска ПВО, обслуживали это самое, самолеты. Я был взводе связи, был начальником станции. Это уже на второй год. Ну, вот хочу рассказать. Раз я тут много слышал про самоволок,
1: Ну, а что еще надо вспоминать? Ну, пьянку и самоволку.
3: Нет, пьянок не было. Только самоволки. У нас, во-первых, в дивизионе вообще никому за два года не давали это самое.
1: Увольнительное?
3: Увольнительное, да.
1: А что вам там в Приморском крае выйдешь из-за забора, и медведь тебя за это самое грызли, загрызет?
3: Нет? Медведя не видел, а с волком встречал.
1: Ну вот, тем более.
3: В общем, так. Меня, значит, один раз дело было зимой. Мне, значит, сообщают. Там приехали это самое, по твою душу. Беги быстрее это самое, на свою точку. Ну и побежал я там, наверное, не знаю, километра два бежать. Зима была. Прибегаем. Мой командир взвода у меня в станции сидит, а холодно было. Я весь этот от меня пар валит. Ты где, говорит, был? Я говорю, да здесь, да-да, я, говорит, вижу, как ты здесь был. Смотри, говорит, как в парной. Ну, в общем, взял меня, увез. На следующее поймал он меня ночью. И на следующее, значит, построение, часть уже самое, вызывает меня командир дивизиона, полковник, не помню, как фамилия. Ну и говорит, вот так и так. Значит, надо тебе, я, говорит, тебе даю 5 суток ареста. Там начали сыпаться, кто пять, туда-сюда, кто 3. В общем, он насчитал 18 суток мне ареста.
1: Да столько не дают, в одни руки столько не дают. Это же беспредел.
3: Ну вот не дают, но я говорю то, что было. Он значит, это самое, вот вызывает меня, это самое, перед строем так и так. В общем, объявляю. Ну, я не помню, правда, сколько он суток сказал. В общем, иди, говорит, в казарму, собирай мыльные, самые бритвенные свои принадлежности. И это самое, и на губу. Я говорю, ой, спасибо, говорю, хоть отдохну. Он пожевал губами, ничего не сказал. Ладно, я пошел собирать. Дохожу, значит, до казармы. Захожу, только зашел в него, бежит водитель его. Срочно, говорит, давай, говорит, ничего не бери, говорит, срочно едем, говорит, на точку. Я говорю, что такое?
1: Связь давать.
3: Не могут включить станцию.
1: Я угадал. Вот какая связиста судьба.
3: И что интересно, там же все человеку объяснили. Это самое, как включать.
1: Если не, ну это понятно. Александр Анатольевич, у нас не бесконечный эфир, давайте к концу уже подходить. Что вас, вернули на станцию, вы все починили?
3: Ну хорошо, в общем, меня 2 раза пытались посадить, так и не посадили.
1: Потому что вы был незаменимый связист. Александр Анатольевич, большое вам спасибо за звонок. Будем рады слышать вас и в дальнейшем в эфире. А я, дорогие друзья, хотел, знаешь, что сказать? Что вот вообще вот почему-то самые активные в нашем эфире это ребята, хочу сказать, которые служили, когда только я родился, вот в 69-м году. Почему-то вот помнят все, рассказывают эти истории. А так было бы здорово услышать вот, ну, что-то свежее, что-то вот, ну, таких историй, ну, масса, очень много. Поэтому давайте, друзья, кто имеет отношение к этим историям, не только пишите мне в соцсети, но и пишите нам в Макс или по смс-очке +7 909 955 1030. И звоните в эфир, как сейчас вот начнется музыка. 8-495-223-5550. Жду вас, дорогие друзья.
0: Катюша на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
4: В Калая Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Катюша на радио Шансон.
1: И я вот забыл еще до начала программы. У нас есть постоянная слушательница Галина. Она нам писала сообщение. Вот прям радует, когда, знаете, еще не начали, еще даже песня моя первая не прозвучала. Здравствуйте, Катюша. Сегодня понедельник, и по традиции вам пишу. Последнее воскресенье июля, кстати, напоминаем, что мы в нашей программе чествуем различные годовщины военные. Так вот, 26 июля отмечается день ВМФ, и хочется поздравить всех с наступающим праздником. Особенно моих дорогих, любимых моряков подводного флота, отца и мужа. Отец Юрий Михайлович служил в Мурманске, муж Владимир Васильевич в Кронштадте. По традиции встреча однополчан в парке Северная Тушина. Я так понимаю, что 26 числа. Повезло. А у нас на первой линии Григорий Мартиросович Мартиросян. Григорий Мартиросович, наш старинный друг.
2: Алло.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемая передача. Здравствуйте, слушатели этой передачи великолепной. Кстати, с праздником морского флота. Поздравляю всех. Я, правда, к этому не был приближен в армии, но все равно поздравляю всех бывших и настоящих. Да я все хочу найти своих однокурсников, с которыми я учился в Саратовском военном училище МВД СССР имени Дзержинского. Трехгодичные курсы. Вот. Начало обучения 1969 год, а окончание обучения 1972 год. Вот. Так. Хотелось бы встретить их, хотя бы в эфире как-то услыхать. Вот. Значит, военное училище МВД СССР Дзержинского, 2-й батальон, 2-й взвод. Ребят, которых помню. Алло.
1: Да. Ну, а что-то вспоминается за службы, не знаю. У вас чисто мужской коллектив был или вот как сейчас в институтах?
2: Чисто мужской, нет. Ну, курсанты такого серьезного училища, конечно.
1: А сейчас чисто вот мужской. Ну, сейчас ребята вместе с девчонками учатся.
2: Да, тогда не было. Вот, и хотелось бы встретить, я там по фамилии назову, может, кто-то отзовется на мой адрес, там, который я оставил бы, как бы. Это 2-й батальон, 2-й взвод. Вот, 69-72 год, Саратовская МВД СССР Дзержинского, трехгодичная, на проспекте Московском, там, значит, недалеко от площади Ленина. Училище я от железнодорожного вокзала. Ну, могу назвать фамилии, значит, там, однокурсников по взводу. Это такие ребята, как Аверин Вова, Соснин Саша, вот, Гордеев Юра, Шульгин Витя, Цветков Женя, Зайцев, Лисицкий. Может, ихние дети слушают эту передачу. И, ну, как бы рассказали бы своим дедам. И внуки уже взрослые, наверное. И хотелось бы еще, как бы, чтобы услыхали.
3: Подойдете.
2: Ребята, я служил еще в Мурманской области, поселок Серебрянка. Хотелось бы мне, чтобы меня услыхали ребята, Эдик и Костя, операторы связи. Ну, вот. И как бы хотелось бы за эти 10 лет, что я все время звоню, хоть кто-нибудь бы откликнулся или написал мне письмо по этому адресу.
1: Григорий Мартиросович, а теперь самое главное. Мы идем нетрадиционно. Так как мы не можем давать ваш номер мобильного телефона, у вас нет электронной почты, но нам никто не запрещает дать ваш реальный почтовый адрес, почтовый ящик, и как в моей вот песне «Я пишу тебе письмо», которая в начале эфира прозвучала, просто вам взять, написать письмо. Диктуйте письмо, свой адрес.
2: Конечно.
1: Да, диктуйте свой адрес.
2: Краснодарский край, Кучевский район, станица Кучевская. Успеваете?
1: Да, конечно, пишем.
2: Да. Станица Кучевская, Краснодарский край, Кучевский район. Улица Ленинградская, 138. Мартиросяну Григорию.
1: Краснодарский край, Кучевский район. Станица Кущевская, улица Ленинградская, 138. Александр Григорий Мартиросович, Мартиросян. Григорий Мартиросович, спасибо вам за звонок. А вы, дорогие друзья, я вот еще раз вам напоминаю, хочу маленькую историю совсем рассказать вам чуть-чуть. Знаете, 4 года назад в одной такой войсковой части, там, ну, такой учебный центр с небольшим концертом выступал, и ко мне подошел парень, буквально он прям рядовой был, и, ну, так поговорили, он говорит: знаю о вашем творчестве, очень как бы вас уважаю. И говорит, тут у меня вообще такая идея появилась. Я вот сейчас буквально, мы сейчас доучиваемся и идем как бы на линию боевого соприкосновения. Я как талисман, кто-то себе там какой-то талисман в карман, там кто-то монету берет, кто-то письмо. А я хочу вам отдать. И взял у себя вот такие на липучках нашивки с фамилиями, отчества, передал мне для того, чтобы, в общем-то, это все было у меня. И я ему дал свой телефон. Мы еще года два, наверное, списывались. Но, к сожалению, последние два года я его не слышу. Не хочу его фамилию, как говорить, в эфир. Но если он меня или его друзья слышат, пусть он о себе напомнит, пусть меня успокоит, что он жив-здоров, с ним все хорошо. А вы, дорогие друзья, звоните по телефону 8-495-223-5550. Жду ваших историй с нетерпением.
0: «Катюша» на радио «Шансон». Для тех, кто служил и служит.

смогли понять мы и принять, любимых преданно обнять, сказать спасибо матерям.

0: дай бог.
1: Катюша на радио «Шансон».
2: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Так, у нас на второй линии Виталий Харченко. Он был на «Шансоне» не один раз, но в столе заказов. У нас первый раз новичок, хотя служил давно, в 79-81 году. Виталий, добрый день. Рассказывайте, где служили, в каких войсках?

0: изменила вашу судьбу? Вы сразу начали начальника возить.
1: Ну, так сложилось. Я сам не просился.
0: Так, и что приходит вам на ум? Какая история? Расскажите.
1: Ну, самоволки у вас в теме была. У нас, конечно, они тоже были. Вот, и всякие разные тоже случаи были. Мне вот вспомнился случай, как я лет через 10, я в дальнобое всю жизнь работаю до сих пор. Угу. Вот, и был случай, там один из товарищей, с кем я служил, он сам с Белоруссии. Я был в командировке в Белоруссии и проезжал недалеко от его дома. Ну, адресами, конечно, менялись, когда демобилизовались, чтобы связь какая-то была. Mm-hmm. Вот. И заехал к нему в поселок, вот, домой, дом его нашел там, зашел, мне говорят, Миши нет, говорит, а я, где он есть-то? Ну, говорит, в баню пошел там, в общественную. Я говорю, а где баня-то? Ну, вот так, тут рядом недалеко. Ну, поставил машину возле дома, пошел в баню, зашел в помывочную, там, ну, человек 8-10 было, увидел его, сидит спиной. Подхожу по плечу ему. Я говорю, мужик, спинку потрешь. Надо было видеть его глаза, когда он повернулся.
0: Нормальная встреча после 10 лет, так скажем, разлуки в бане встретились.
1: Да. Вот. Ну, конечно, встретились, обрадовались. Потом к нему домой пришли, конечно, посидели, отметили встречу, все там, вспоминали, посидели.
0: Ну, вы вот по графику-то ехали, так, груз довезли вовремя или на пару дней, конечно, пришлось притормозить?
1: Не, все по графику, все вовремя, все сделал как надо.
0: Отлично.
1: С этим, как говорится, делом это все нормально, как говорится, проблем никогда ни у кого не бывает. Ну, зачем людей подводить? Просто запас есть по времени езды. Немножко побыстрее поедешь, и немножко лишнего времени образовываешь.
0: Ну, иди, классно, как дальнобойщик. Не просто ждешь звонка, сидишь. А можешь так мимо ехал, проехал, повспоминали, посидели в бане, спинку потерли, попарились с веничком. Виталий, большое спасибо вам за звонок, дорогие друзья. А я вам напоминаю, что в нашей передаче можно не просто слушать хорошую музыку, а, в принципе, в ней поучаствовать. Для этого в наш любимый Макс или смс-очка обычной по стариночке по телефончику +7 909 955 1030 можно написать письмишечко, поздравить, напомнить нам о каком-нибудь дне или рассказать какую-то историю. Но лучше всего сейчас взять телефонную трубочку и набрать нам 8 495 223 5550, и я вас выведу в прямой эфир с вашей незабываемой историей.
2: Катюша на радио «Шансон». Место встречи боевых товарищей.

На Литейном время застыло, у краюхи голодный взгляд. Расскажите, как это было, как в руинах лежал Ленинград.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 96 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
5: Вот и у нас на второй линии Геннадий Пашин.
6: Да,
5: Геннадий, добрый день. Рассказывайте, где когда служили, чем служба запомнилась?
6: Добрый день, Алексей. Значит, служил в погранвойсках 82-84. Поселок Нива, Эстония. Вот. На берегу Финского залива, скажем так. Вот. Застава у нас была небольшая. Всего лишь у нас там ПТН, посттехническое наблюдение. Вот там. И фланги, соответственно, там по 15 километров туда-сюда. Вот. А интересное, например, ну там очень много интересных каких вещей было. Ну, например, такой был курьезный случай. Вот, мы приезжаем, мы со стрельбищ, дороги там очень пыльные. И мы после, значит, стрельбища, а в 66-м в газоне всегда же ездили в этом.
5: Ну, в кузове, да.
6: Вот, и все пыльные, как с мельницы приезжали. Ну, и вот мы себя в порядок приводим, вот. А тут погранаряд, значит, привел нарушителя пограничного режима в Эстонии. Такой пьяный был эстонец, молодой. Вот, и начальник идет и говорит: это кто такой? Да вот, товарищ капитан, задержали нарушителя пограничного режима. Он говорит: забани его расстрелять. А это была такая, типа, поговорка.
5: Ну, шутка такая, вот. Да.
6: Он сразу протрезвел, потому что начальник уже ушел. Начальник ушел. Тем более, это же там солдаты, сержант, а это капитан, да, говорит, забани его расстрелять. И он прям сразу, мгновенно протрезвел. Думал, что ее правда расстреляют по тем временам. Вот, потом мы ее уже успокаивали, что не-не, это он так пошутил.
5: Учитывая, что Эстония тогда была, Эстония была нашим, как бы, Советским Союзом, а куда он перся-то, куда он, в какую страну-то намылился из Эстонии?
6: Было, а там же погранзона, там же нельзя, те, кто там не живет. Там же нельзя находиться, вот. А то, что он туда пришел или как, ну, это уже какие-то такие дела. И у нас там еще были такие приколы, например, со спецотдела приезжал, например, майор, и говорил: кто назовет 10 фамилий эстонцев враждебно настроенных, ну, по тем временам, вот, и фамилии эстонские, тот, говорит, пойдет в отпуск на 10 дней. Представляете, ну, это как-то раз было, но никто не мог назвать, потому что там такие фамилии.
5: Проблема с произношением.
6: Уже забываешь. Вот. Потом народ учил эти фамилии, но больше такого уже не было.
5: Понятно. Вот. Я думаю, это просто, опять же, шутка такая по-русски. Вы учите, а в отпуск никто не пойдет.
6: Нет, это не шутка, это было серьезно. Это серьезно. Ну, если бы кто-то назвал 10... Ну, это пример, как у бразильцев, когда на стадион Маракан сказали, у кого с собой есть фотографии тещи, тому, значит, там какой-то приз, и у кого не оказалось. Здесь тоже. Ну, второй раз уже так повторялось.
5: Понятно. Геннадий, большое вам спасибо за ваш рассказ. А я хотел предоставить тоже новичку в нашем эфире. Но я очень люблю этих новичков, потому что этот новичок настоящий полковник. Первая линия. Александр Васильевич Данилин. Правильно, Александр Васильевич?
7: Да,
6: Дашин.
5: А, Дашин. Видите, почерк у меня как у медика. Сам разобрать ничего не могу. Рассказывайте, где, когда служили, чем служба запомнилась?
6: 1977 год, Серпуховское училище, выпуск 82 год. Распределился Новосибирск полк, потом служба главного инженера дивизии, потом главное управление ракетного вооружения, это Власиха. Увольнялся оттуда.
5: Ой, а вас, интересно, случайно год. Преподавателем не был мой брат двоюродный Юра Филатов? Не помните
6: Нет,
5: такого?
6: Нет, я такого не помню. В училище не помню я такого.
5: Он как раз постарше меня, прям вот должен был точно быть. В ваше время там где-то
6: Серпухи?
5: Что-то... Да, Серпухи. У меня корни оттуда, серпуховские. Поэтому по отцу оттуда я. Рассказывайте. Ладно, это я что-то расчувствовался.
6: Ну, курьезный случай какой. Почему нельзя нарушать устав караульной службы? Значит, третий курс, мы уже такие все знаем. Начальником караула пошел замкомандира взвода Калинин Сергей. Ну, ее уже нет с нами, царствие небесное, но не суть. Второй пост – это склады артвооружения. Служба несется в огневом сооружении и под сигнализацией. Выйти нельзя. Значит, меня приспичило. Я позвонил в караулку, говорю: «Серега, надо так и так вот сходить». А туалет на улице, ну, обыкновенный деревенский, с обыкновенной дыркой. Значит, я захожу в этот туалет, расстегиваю, ну, ремни-то обыкновенные солдатские, расстегиваю.
5: И у вас
6: ремни,
5: выпадает подсумок с магазинами.
6: Подсумок туда, в эту дырку выпадает. Вот. Хорошо, мне повезло, практически туалет был полностью заполнен, и там уже мне, я руками его достал.
5: Повезло.
6: Но я вышел оттуда, было лето, трава, я об траву вытирал, но мне сразу стало плохо, поэтому... Вот. Но это еще полбеды. Я вытирал об траву, кое-как вытер. Но пришел в караульное помещение, вы же представляете, нары, это же
5: такой,
6: жара, лето.
5: Такой тонкий французский такой запах.
6: Такой запах однокурсники. Да откуда ты несет? Поэтому вот мне этот случай, у меня сейчас сын старший офицер, вот я всегда рассказываю вот со смехом. Вот такой был случай курьезный. Поэтому устав караульной службы никогда не надо нарушать.
5: Александр Васильевич, я вот не в карауле был, но точно в такую же ситуацию на курсе молодого бойца. Но мне больше повезло. У нас, представляете, у нас тогда еще как бы подсумки эти не были пробиркованы. И просто как бы мы просто брали, снаряжали их на ремень. И я точно так же пошел. Мне, с одной стороны, повезло, что у меня бирки не было. Почему? Потому что когда я его с большим трудом достал, мне его, так сказать, удалось просто в кучу скинуть, и я потом выбрал на следующий день другой. Но яма была не полную заполнена, и пришлось, в общем-то, специальное устройство, чтобы вытащить его оттуда. Это целая операция была. Так что вы не одиноки в этой проблеме. Ну, вот такая вот служба, дорогие друзья. Александр Васильевич, большое вам спасибо за ваш рассказ. Наша передача, к сожалению, подходит к концу. Я хотел сказать, что с вами был президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов. И вот, ну, если нас слушают и взрослые, может быть, не взрослые, молодые, но безинициативные, которые не звонили, не писали сегодня, на самом деле, ну, очень хотелось бы послушать все-таки в следующей передаче каких-то историй, ну, таких свежих, интересных. Потому что пишут, на самом деле, мне вот очень много ребят, которые тем... Кстати, не только ребят. Кстати, есть мои ровесники, которые служат и участвуют. Причем участвуют там не теоретически, не подготавливают личный состав, а непосредственно на линии боевого соприкосновения. Давайте на следующий понедельник настроимся. Будем ваших звонков ждать. С вами была Катюша, Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альфа». Помогала мне Ольга Шатрова. До следующего понедельника, дорогие друзья.
0: «Катюша» на радио «Шансон».
7: Нас вела война.
0: Место встречи боевых товарищей.

Толыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: Ясон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
2: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Кастамукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Кастамукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Более 300 тысяч нарушений зафиксировали камеры на дорогах. Госавтоинспекция Карелии подвела итоги работы комплексов фото- и видеофиксации за первое полугодие 2026 года. В республике размещены 136 камер, 78 передвижных, 58 стационарных, а также мобильные комплексы на патрульных машинах. Так, за 6 месяцев сотрудники Центра автоматизированной фиксации возбудили 313 092 дела об административных правонарушениях по материалам, полученных с камер. Чаще всего фиксировали превышение скорости, нарушение правил пользования внешними световыми приборами, повороты или развороты в нарушении требований знаков, проездов на красный свет и непристегнутые ремни безопасности. Санавиация Карелии спасла 32 ребенка. Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что с начала года вертолет санавиации выполнил 93 полета, эвакуировав 165 человек, из них 32 ребенка, в том числе 12 детей, до 1 года. Воздушные рейсы в профильные стационары доставили пострадавших в ДТП, пациентов с острым коронарным синдромом, острым нарушением мозгового кровообращения, нарушением ритма сердца и с другими заболеваниями, требующими оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. 45 тысяч за кость в горле. В апреле кастамукшанка заказала в кастамукшском кафе роллы, и в процессе употребления их она почувствовала острую боль в горле. Прибывшая бригада скорой помощи извлекла рыбную кость. Пострадавшая обратилась к лору, где ей поставили диагноз «острый тонзиллит», возникший вследствие травмы миндалины. После того, как предприниматель отказался удовлетворить претензию добровольно, женщина обратилась в суд. Ответчик иск не признал, утверждая, что продукция в его кафе проходит тщательный контроль качества и соответствует техническим регламентам. Однако суд, изучив показания медиков, пришел к выводу, что вред здоровью был причинен именно вследствие употребления роллов, приобретенных у ответчика. Теперь предпринимателю придется заплатить 30 тысяч рублей за причиненный моральный вред, а также 15 тысяч – штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя. Решение суда не вступило в законную силу. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Кастамукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7 995 554 74 18. Сегодня в Кастамукши ожидается плюс 12, плюс 14 градусов, без осадков. Легкий ветер до 3 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Помните, как герой Андрея Миронова в фильме «Обыкновенное чудо» обольщал жену волшебника? Вы привлекательный, я чертовски привлекательный. Так чего зря время терять? Жаль, что в жизни немного все сложнее. Ирина Круг открыла новый час на радио «Шансон». В студии Ольга Шатрова. Желаю вам продуктивного продолжения рабочего дня. Ну и пусть коллеги поддержат вас в любых начинаниях. Ну а работа принесет радость, что задачи решились легко.
1: Сохраню как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

искурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить

уже не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Что ж ты, фраер, сдал назад?

0: производницы класки помидорихи. Эх, мент.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Помните, такой фильм был «Сбежавшая невеста» о девушке, которой так хотелось быть любимой, что она, забыв о своих желаниях, о своих мечтах, своих увлечениях, подстраивалась под возлюбленного, под каждого возлюбленного. Ну и все ее отношения заканчивались побегом от алтаря, потому что, ну, нельзя забывать о себе и жить чужими мечтами. Так что не знаю, надо ли разглядывать то, чего нет. В середине часа нам предстоит заглянуть в будущее, да, ведь там рассматривается судьба электрокаров. Дмитрий Малыгин в середине часа. С подробностями не пропустите рубрику «Дави на газ».

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. На фоне некоторых сложностей с классическими видами топлива россияне ринулись массово скупать электромобили и гибриды. Тем более при покупке таких типов автомобилей можно воспользоваться госсубсидией. Но, видимо, в скором времени доступному электрическому будущему может прийти конец. В Минпромторге хотят пересмотреть скидки на электрокары. Сейчас государство дает скидку 35%, но не более 925 тысяч рублей на ряд электрокаров и последовательных гибридов вроде «Москвич 3i», «Лада и Ларгус», модели «Эволют» и других. В министерстве предлагают урезать скидку до 10% для автомобилей с невысокой степенью локализации. Логика простая. Чем больше деталей и этапов производства в России, тем щедрее бонус. Остальные тоже смогут участвовать в льготных программах, но на менее выгодных условиях. Нормативную базу пока только готовят. О точных сроках, когда правило вступит в силу, расскажут позже. Это самая невыгодная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Что делать? Спросил я цыганку. Она мне ответила так, что скоро, ой, скоро я встречу смуглянку, и кончится мой проходник.

и я со всем, что раньше было, залежу. Давай поженимся с тобой, давай поженимся. И я со всем, что раньше было, залежу.

0: я спешу.
1: Ой, ну какой же красивый клип на эту песню. И да, спешу напомнить вам, что радио «Шансон» можно не только слушать, но и смотреть. И вот сейчас машу вам рукой, так как настало время прощаться. В следующем часе встречайте Юлию Степанову. А вот в этом часе для вас еще успеет исполнить свои песни группа «Сентябрь» и Зайнаб Махаева. С вами была Ольга Шатрова. Пока.
2: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальс.

0: Samsung Custom Ultra. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Колея Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей и педагогам со стажем от 25 лет будут присваивать звание «ветеран труда». Документ опубликован на портале правовой информации. Учителям также гарантируют бесплатную юридическую помощь по вопросам работы. Для начинающих педагогов предусмотрят наставничество. Кроме того, власти должны обеспечить защиту учителей от угроз, связанных с их профессиональной деятельностью. В Подмосковье назвали самые редкие имена новорожденных с начала года. Среди девочек появились Мерседес, Наоми, Александрита, Феврония и Берегиня. Мальчиков называли Евсевиями, Никодимами, Спиридонами и Гекторами. При этом большинство родителей по-прежнему выбирают более привычные имена. У мальчиков самые популярные остаются Михаил, Александр, Артем, Тимофей, Матвей. Самыми популярными женскими именами в России стабильно остаются София, Ева, Анна, Мария и Варвара. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, юань стоит 11 рублей 56 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 28. Ветер западный 1 метр в секунду, температура воды в Москве-реке плюс 19 градусов. Дожди с грозами начнутся уже завтра рано утром. Мария Деева, радио «Шансон».

0: жизни всегда есть место подвигу, но прежде чем проявить чудеса героизма во имя, ну, скажем, справедливости, вспомните о близких и любящих вас и поберегите их нервы. Александр Розенбаум только что в эфире радио «Шансон», Стас Михайлов далее, 19:07 в Москве, с вами Юлия Степанова, добрый вечер.
1: Я буду.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

хочется, чтобы ваш чубчик развивался на теплом морском ветру. И это возможно, если вы отправитесь на фестиваль «Бархатный шансон». Радио «Шансон» приглашает всех ценителей жанра на легендарный фестиваль «Бархатный шансон». Алексей Петрухин в числе участников. Фестиваль состоится в Турции, на берегу Средиземного моря. Шансон «Бархатный до невозможности» с 24 по 30 октября. Отель «Титаник Делюкс Гольф Белек». Кроме Алексея Петрухина с нами Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Тамара Кутидзе, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Анатолий Полотно и Федя Карманов и другие любимые артисты. Подробности есть на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Итак, «Бархатный шансон», Турция с 24 по 30 октября. Присоединяйтесь. Далее в нашем радиоэфире группа «Путырка», Сергей Трофимов. Прямо сейчас Григорий Лепс.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 96 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: У россиян растет спрос на газобаллонное оборудование. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Камеры могут штрафовать за остановку в очереди к заправке. В сети появился целый ряд подобных историй. Одна из них из Москвы. Местный житель стоял в очереди на заправку на Киевском шоссе перед поворотом на аэропорт Внуково. Это произошло в зоне действия знака «Остановка запрещена». Поэтому дорожная камера выписала штраф. В подобной ситуации наказание можно оспорить. В качестве доказательства можно использовать фотографии очереди или чек о покупке бензина на заправке рядом с камерой, которая зафиксировала нарушение. У россиян растет спрос на газобаллонное оборудование. По данным компании установщиков, в июне-начале июля количество заявок на услугу выросло на 35-40%, а поисковые запросы, связанные с ГБО, в июне увеличились до 15 раз. Интерес к газу в качестве топлива растет не только как способ сэкономить на топливе для водителей, это еще и возможность снизить зависимость от бензина. Но из-за повышенного спроса увеличиваются сроки установщиков, очередь растянулась на несколько месяцев. Таксопаркам могут разрешить закупать импортные автомобили. Депутаты от КПРФ подготовили новый законопроект. Предлагают полностью освободить электрички от ограничений, связанных с локализацией машин для такси. Авторы считают, что это даст дополнительный стимул переходить на экологичный транспорт и снизит потребление бензина. Однако критики считают, что послабление несвоевременно и внесет дисбаланс в систему. Скорее вызовет вопросы, чем решит проблемы. В ближайшее время перспективы превращения проекта в закон – туманны. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Более 300 тысяч нарушений зафиксировали камеры на дорогах. Госавтоинспекция Карелии подвела итоги работы комплексов фото- и видеофиксации за первое полугодие 2026 года. В республике размещены 136 камер, 78 передвижных, 58 стационарных, а также мобильные комплексы на патрульных машинах. Так, за 6 месяцев сотрудники Центра автоматизированной фиксации возбудили 313 092 дела об административных правонарушениях по материалам, полученных с камер. Чаще всего фиксировали превышение скорости, нарушение правил пользования внешними световыми приборами, повороты или развороты в нарушении требований знаков, проездов на красный свет и непристегнутые ремни безопасности. Санавиация Карелии спасла 32 ребенка. Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что с начала года вертолет санавиации выполнил 93 полета, эвакуировав 165 человек, из них 32 ребенка, в том числе 12 детей, до 1 года. Воздушные рейсы в профильные стационары доставили пострадавших в ДТП, пациентов с острым коронарным синдромом, острым нарушением мозгового кровообращения, нарушением ритма сердца и с другими заболеваниями, требующими оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. 45 тысяч за кость в горле. В апреле костомукшанка заказала в костомукшском кафе роллы, и в процессе употребления их она почувствовала острую боль в горле. Прибывшая бригада скорой помощи извлекла рыбную кость. Пострадавшая обратилась к лору, где ей поставили диагноз «острый тонзиллит», возникший вследствие травмы миндалины. После того, как предприниматель отказался удовлетворить претензию добровольно, женщина обратилась в суд. Ответчик иск не признал, утверждая, что продукция в его кафе проходит тщательный контроль качества и соответствует техническим регламентам. Однако суд, изучив показания медиков, пришел к выводу, что вред здоровью был причинен именно вследствие употребления роллов, приобретенных у ответчика. Теперь предпринимателю придется заплатить 30 тысяч рублей за причиненный моральный вред, а также 15 тысяч – штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя. Решение суда не вступило в законную силу. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон +7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукши ожидается +12, +14 градусов, без осадков. Легкий ветер до 3 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Друзья, 20.06 в городе Герой Москва, понедельник, и это значит, что вы снова с автомобильным шоу «Вечерний заезд». Если вдруг у вас какие-то вопросики автомобильные накопились, что-то сломалось или наоборот починилось, хотите купить автомобиль, продать, смело можете написать нам по номеру 8-909-955-103-0. Это все известные вам мессенджеры, плюс смс-очки. По старинушке пишите Юлия Степанова. Мой голос разума, смс-очки обязательно прочтет.
2: Даже вслух.
1: Даже на все вот эти вот 11 галактик и 100-500 миллиардов слушателей, для которых мы вещаем, правильно?
2: Да.
1: Ну, в общем, начало сегодня у меня, мне кажется, не очень автомобильное будет. Я не знаю, даже рад я или не рад, и вы рады или не рады, что закончился, наконец-таки, чемпионат мира по футболу. Я зацепил, ну, честно, я, конечно же, не посмотрел все эти какое-то рекордное количество матчей, которое было в этом году на протяжении 30 дней, 100, даже боюсь соврать, но 100 сколько-то матчей было сыграно, команд очень много. Я, естественно, в эту лодку заскочил уже на этапе плей-офф, когда вот эти вот матчи на вылет классненькие, когда ты можешь смотреть, переживать. И да, самым крутым, конечно же, был матч Англия-Франция за третье место. Он был, как я для себя это определил, хоккейным, да, ну потому что счет 6-4, а мог быть 6-5, там был незасчитанный гол. Это что-то для футбола феноменальное, да, такое количество мячей, это прям за гранью добра и зла. Самое страшное в просмотре этого матча было просто отвлечься на секунду. Ну, потому что я несколько раз отходил до холодильника, и, собственно, в ровно момент, когда я это делал, забивали гол. Мне было очень обидно. Вот, собственно, это было круто. И, конечно же, я ждал вчерашнего вечера, вчерашнего матча финала, где сражались мои фавориты. Аргентина с Испанией, с Красной Фурией. Я, честно, я даже поспорил с одним человеком на пенное, что победит Аргентина. И я проиграл. Потому что Аргентина играла из рук вон плохо. Прямо отвратительно.
2: Не поверишь, но вчера же днем, вот я как человек абсолютно, так сказать...
1: Далекий от этого.
2: Ну да, далекий и ничего в этом не понимающий практически. Меня зовут Испания или Аргентина? Я говорю, Аргентина.
1: Аргентина,
2: почему-то, поддаваясь неведомым, так сказать, порывам.
1: Слушай, ну потому что...
2: И мы проиграли с
1: тобой. И мы проиграли. Слушай, потому что, как по мне, у меня было ощущение, что у Аргентины есть какой-то дух. Да, такое вот бунтарство какого-то. И не зря говорят, что, в принципе, сборная Аргентины выходит играть, не выходит играть в футбол, а выходит драться. И они вроде бы как мне вот эти были близки. Но...
2: Не, ну, может быть, они и вышли драться, но просто наваляли в этот раз.
1: Но по факту наваляли им. Друзья, если кто-то так же, как и я, вчера сильно переживал за Аргентину, ручку поднимите вверх, пришлите сообщение по номеру 8-909-955-103-0. А мы после паузы все-таки, наверное, начнем говорить про автомобили.
0: Вечерний заезд. Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Негожий день залит дождем.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, вечерний заезд сегодня начался с футбола. Как бы это ни было странно, ну да, вчера мы попрощались с Мундиалем. Мне так слово это, кстати, не нравится почему-то, но так это называют. Досадным поражением Аргентины от Испании. Все честно было заслужено. Испания играла волшебно, Аргентина играла никак. Голкипер Мартинес, по-моему, фамилия, я не силен, но он тащил всю Аргентину, каждый его сейв, вот этот пих, как он ловил мяч, у меня, конечно, внутри все переворачивалось. Чувак красавчик. Так, Марина пишет нам, что, в общем-то, она поддерживает. Не только я один вчера проиграл в споре. Добрый вечер, я этот футбол запомню на всю жизнь. 6 штук больших шоколадок Аленка проспорила, а вчера вообще ящик мороженого. Ну, люди на мороженое еще спорят, я на какие-то более серьезные. И Ольга сообщает там, что на даче, где она живет, света нет. Смотрела футбол по телефону, плачу до сих пор. Болела за Аргентину, жаль, что все так получилось. Ольга, я тоже болел за Аргентину, заслуженно проиграли по факту. Очень я за Лионеля Месси переживал. Не то, это как бы тренд, да, то есть тренд переживать за каких-то великих футболистов. На этом чемпионате были два вот этих крашика, и Лионель, и, собственно, забыл, как зовут этого второго-то нашего.
2: Зачем ты стучишь в мои барабаны? Мне и так больно.
1: Мне и так больно. А Криштиану Рональдо, конечно, как это могло вылететь из моей пустой головы?
2: Ну, это сбой матрицы. Просто.
1: Да, да, и, в общем-то, это вот было такое, вроде бы как незримое противостояние, хотя они в итоге-то и не встретились, Португалия отъехала раньше, но мне всегда Лионель был как-то ближе по духу. Ну, во-первых, его общая жизненная модель, она мне более симпатична, да, то есть это минимум пафоса, максимум каких-то семейных добрых ценностей, клевых, дети, жена, семья, все вот это, никакой особой показухи, но я как человек деформированный автомобильно, я еще вот с этой точки зрения рассматривал этих двух величайших игроков современности футбольных, и если у Криштиану автопарк это, конечно же, сплошь и рядом. Да у них у обоих, конечно, тяжелый люкс, это понятно. Но там прям все какое-то показушное. Бугатти, вот это прям совсем такое, на богатом. То Лионель на самом деле знает толк в хороших тачках. И да, у него есть Феррари, но Феррари прям очень эксклюзивные, очень редкие. Есть американские классные тачки, мощные маслкары. Вот даже в этом он мне, конечно, сильно ближе, чем к Криштиану. Собственно, мне кажется, что...
2: Он почувствовал твою любовь.
1: Почувствовал мою любовь и проиграл вчера, да? То есть я его так сильно любил, что проиграл. Друзья,
2: что расслабился,
1: можете по-прежнему писать по номеру 8-909-955-103-0, как вы вчера пережили досадное поражение Аргентины, а, быть может, вы вообще болели за Испанию, и вы, наоборот, довольны. Слушайте, тачки и футбол как-то всегда неразрывно связаны. Часто автомобили являются... подарком, да, за те или иные спортивные успехи. Кстати, по приколу, сборная Египта, Египет, получила, собственно, за выход в 1/8 вот этой турнирной всей таблицы впервые в истории сборной Египта. Они попали в 1/8 в розыгрыш. И всем им подарили по Митсубиши Eclipse Cross. Довольно странный, спорный кроссовер. Ну, такое вообще ни разу не лухари. Такое очень странное решение. Но, в общем-то, получили они его в подарок, эти автомобили. И, кстати, сборная Узбекистана тоже разжилась новыми тачками. Президент Шавкат Мирзиёев, по-моему, да? Прошу прощения у господина Шавката, если я неправильно назвал его фамилию. В общем-то, за то, что ребята впервые как раз-таки сборную Узбекистана прорвались на Мундиале, он придарил им китайские электрокары BYD, что-то Song Plus модель, такое странное название. И там какая-то специальная Champion Edition была какая-то серия. Вот, в общем-то, ребята из Узбекистана получили вот эти тачечки в подарок. Да и в целом это принято и часто дарят. И даже я вспоминаю, как в каком-то далеком 2002 году наши футболисты, которые не смогли выйти из группы на чемпионате, Но все равно двое наших футболистов, Дмитрий Сычев и Виктор Анопко, получили в подарок автомобиль. Дмитрий Сычев за то, что он забил гол в ворота Туниса. А Виктор Анопко, что сыграл 100 матчей за сборную, они получили по тем временам очень нифиговые тачки Porsche Boxster. Это, в общем, ну, как бы классический такой Porsche, да, с открытым верхом. И кто-то из них, как, если мне не изменяет память, чуть позже признался, что подарок клевый, но налог за него какой-то сильно большой. И, в общем-то, для таких состоятельных кротов, как футболисты, тоже оказался не очень подъемным. Поэтому, как видите... Я на эмоциях начал этот эфир с футбола, а оказывается, что футбол и тачки как-то нет-нет да связаны. Поэтому, друзья, давайте я собираю по-прежнему ваши переживания и страдания по поводу поражения Аргентины по номеру 8-909-955-103-0. Но скоро будем говорить про автомобили. Обещаю.
0: Радио «Шансон».

0: Вечерний заезд.
1: Друзья, вечерний заезд. Сегодня как-то мы начали ехать на футбол.
2: Мы едем на футбол.
1: Мы ехали на футбол. Футбол закончился, и мы вернулись и приехали. Давайте поговорим про автомобили какую-то, возьмем более-менее близкую нам серьезную тему, и будем ее обсуждать. Вот что мне тут подумалось. Ни для кого не секрет, я часто об этом говорю, у меня есть китайский автомобиль, когда-то я его себе приобрел, называется этот автомобиль Tank 300, многие не поймут, зачем я это сделал, но я всегда всем объясняю, что в хорошем смысле Tank 300 это тачка из прошлого. Именно так я себе представлял автомобили, когда в школе, в детстве играл в эти вот вкладыши из жвачки Turbo. Да, для меня это был идеальный автомобиль. Там такие были. Это были Jeep Wrangler, это был Ford Bronco. Такие вот не очень симпатичные ребята. Я бы даже сказал, вроде бы такое слово можно говорить по радио. Ублюдки, страшные. Но меня они все время манили. И вот появился такой китайский, на удивление, автомобиль Tank 300. Кстати, если бы он был не китайским, я бы тоже на него обратил внимание. То есть это какая-то вот такая особенная вещь в себе. И он у меня существует. Да, я сложно принимал это решение.
2: Но он симпатичный.
1: Вот видишь, ты говоришь, что он симпатичный.
2: Но он довольно эстетичный.
1: Да фу, говорят, какой страшный.
2: Нет.
1: Ну вот я тоже считаю, что он симпатичный. Именно поэтому мы с тобой находимся в одной студии. Мы братюньки. Вот. И, собственно, сложно было принимать это решение. Наверное, где-то ментально, психологически. Я был в таком легком раздрае. Находился... Я пересаживался, как многие помнят, на него с премиального японского автомобиля, с Lexus RX. Хо-хо! И, в общем-то, я в какой-то момент понял, что да, все, время пришло, пора. К чему я это все веду? Что автомобили, есть такая история, что автомобили время от времени нужно менять. И мне интересно, как часто вы меняете автомобили? Что-то изменилось ли в вашей жизни в отношении замены транспортных средств? Или же нет? Я как бы менял там раз в 3 года, в 4. Примерно это происходило так. Сейчас моему Tank 300 как раз-таки в ноябре будет 3 года. У него закончится гарантия, все как надо. Да, и он уже будет трехлеточка. И я начинаю думать, а не пора ли его менять? Хотя, справедливости ради, за последние, наверное, лет 15, это первая тачка, которая абсолютно, вот прям совсем за 3 года не делает мне мозги. Вот никак, да? То есть я езжу, делаю техническое обслуживание регламентное, и оно вообще мне не доставляет неудобств. Ничего нигде не гремит. Ничего нигде не стучит. Это не пришло в какой-то там неприглядный вид. Это все.
2: Ну, машина трехлетка, господи, да это же девочка.
1: Да ну, а знаешь ли, я должен тебе сказать, что за 3 года с вот этим супернадежным премиальным японским Лексусом происходило очень много всего. И я ездил и по гарантии, и по отзывным компаниям. Поэтому интересно, меняете ли вы сейчас автомобили? Напишите нам.
2: Если меняете, то на что?
1: Если меняете, то на что? Готовы ли вы заменить на китайский автомобиль? Как вы делали это раньше? Как вы делаете это сейчас? Можете похвалиться фоточками своих автомобилей, которым уже там 20, 30, 40 лет. Я с удовольствием по ободу руля угадаю, что это за тачка у вас. Ну, попробую, по крайней мере. Друзья, напишите 8-909-955-1030. Это мессенджеры и СМС. Как часто вы меняете автомобиль? Изменилось ли у вас сейчас этот алгоритм? Изменился и какой, на какой вы готовы были бы заменить, а какой нет? Это тоже очень интересно. Готовы ли вы пересесть на китайца? Таких людей все больше, но есть и адепты, говорят, нет. Секта свидетелей немецкого автопрома
2: это
1: в
2: я.
1: Основном.
2: Да, это я.
1: Ну, давайте, пишите, а мы после паузы узнаем.
0: Вечерний заезд на радио «Шансон».

0: Вечерний заезд.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вечерний заезд сегодня отчасти футбольный, но потому что, конечно, мы не могли не коснуться этой вечной темы чемпионата мира. И Наталья из Санкт-Петербурга не согласна со мной, что Аргентина играла плохо. Обстоятельства сложились против этой команды. В общем, там куча доводов и минимальное время отдыха, и потери ключевых игроков из-за травмы, и все вот это. Но, как говорят профессионалы из мира спорта, счет на табло. Я, правда, готов был простить ребятам аргентинским все, но игра не шла. Ну вот прямо из ряда вон не шла. Это мое мнение. Я не претендую. Я тот еще футбольный эксперт, но я видел это своими глазами. Может быть, если бы я так был глубоко погружен в вопрос, как Наталья, то я бы думал иначе. Да, но нет. В общем, друзья, возвращаемся к...

0: Но при этом я очень легко с ними расстаюсь. Я понимаю, что это транспортное средство. Да, вот сейчас оно меня так или иначе почему-то перестало устраивать. Да, я хочу двигаться вперед. Я хочу познавать и ощущать что-то новое. Да, и я, честно говоря, наверное, не готов, если только это не продиктовано какими-то экономическими соображениями, ездить на машине прям очень долго. То есть вот эта вот история про 10 лет владения, ну, наверное, не для меня. Мне просто станет скучно. Особенно, если это еще и скучная тачка. К сожалению, и бывают такие. И был у нас, и до сих пор есть, и пользуются популярностью. И, как выяснилось, сейчас продажи этого автомобиля пошли в рост. Снова по параллельке их завозят. Toyota Camry. Ну, Камри, как он ее называет, это вот такой абсолютно безэмоциональный среднестатистический седан. Да, его все очень любили. Но когда мне задавали вопрос, а как вам Камри? Ну, я всегда отвечал, что, слушайте, я быстрее умру в ней от скуки, чем она сломается. И это абсолютно такая тачка непонятная для меня. Такие тоже бывают машины. Как можно владеть Камри 10 лет? Я не врубаюсь. Так, меня авто после того, как старый начинает сыпаться, сообщает нам Сергей. Слушайте, ну, современные автомобили, конечно же, менее выносливые, чем были когда-то. То есть вот эти истории с пробегами по миллиону где-то в прошлом. Хотя, если за автомобилем следить, то не должен он начинать сыпаться. Если вы как бы правильно его эксплуатируете, вкладываете в него какие-то средства, в ремонт своевременное, техническое обслуживание, ну не должен.
1: Да, начинают.
0: А что?
1: Ну вот у меня предыдущий, это как в бездну был. 3 года вложений вот просто в бездну.
0: Ну правильно, потому что до этого у тебя было что?
1: И ничего, ничто его не
0: спасло.
1: Что
0: у тебя было за автомобиль?
1: Поехали дальше.
0: Нет, не поехали.
1: Не поехали. Нет. Я сейчас микрофон себе выключу.
0: Слушай, я знаю, что у тебя была за тачка, это же был Opel.
1: Астра 11-го года.
0: Это же был Opel. Ну. И все знают, что если в тишине прислушаться...
1: Но понимаешь, нет, дело в том, что до 150 тысяч вот вообще ни одной проблемы. Да. Ни одной. Здесь вот как по писанному. Вот когда 150 тысяч я наездила, вот, начало такие чудеса, что после этого мне, по-моему, уже ничего не страшно.
0: Слушайте, ну, Opel, да, Opel были такие, и они этим... У меня тоже просто было
1: Я очень любила.
0: У меня было 2 Opel, и у меня тоже была Astra. И я тоже знаю, что это за автомобиль. И я с ней тоже попрощался. К китайским автомобилям хорошо отношусь. Хорошо, но если бы был выбор... немцы или китайцы, или японцы, я так понял, что Сергей склонялся бы скорее к выбору вот этих вот привычных марок. А я могу сказать так. Уже насмотревшись, напробовавшись... И все вот это точно китайских тачек бояться сейчас не стоит. Как многие думают, что разливают их из одной китайской бочки. Ну, все это, конечно же, не так. И масса сейчас и надежных автомобилей, и технологичных. И если вы будете за ними следить, то ничего с ними страшного не будет. Есть нюансики, да, безусловно. Непривычные нам ментально, да, конечно. Когда ты садишься в немецкий автомобиль, тебе кажется, что... все на своих местах, да, садишься в китайский, и вот тут возникают вопросики. То есть мы просто по-разному воспринимаем этот автомобильный мир. Тамара приветствует нас с тобой, Юль, и спрашивает, как нам с тобой Kia Carnival. Часто этот автомобиль называют «карнавал», «карамель» и все остальное. У нас, к сожалению, через буквально 7 секунд будет прекрасная музыка.
1: Какому это сожалению? Султан Лагучев?
0: Не сожалеть о Султане Лагучеве?
1: Танцуем.
0: Танцуем и вернемся.
2: Заезд на радио «Шансон».

0: Вечерний заезд.
1: Друзья, мы сегодня в вечернем заезде и на футбол ездили, и, в общем-то, уже про автомобили разговариваем. Если вы знаете и как-то понимаете алгоритм замены автомобилей в своей семье, напишите нам по номеру 8-909-955-103-0 мессенджеры и смс, как вы это делаете. Раз в 3 года, раз в 5 лет, или вообще никогда не меняете. Вот Сергей меняет автомобиль только когда он начинает сыпаться. Татьяна буквально перед прекрасным красной песни Султана Лагучева задала вопрос о том, как нам с Юлей автомобиль под названием Kia Carnival. Я скажу так, автомобиль отличный. Во-первых, их есть 4 поколения. Не знаю конкретно про какое вы говорите, но если про актуальное 4-е, оно сейчас уже даже обновилось. Мне нравится. Это такой не характерный тип автомобиля. Это кросс-вэн. Это что-то среднее между универсалом повышенной проходимости и минивеном. Мне такие автомобили симпатичны, потому что в них всегда легко дышится. То есть ты сидишь, вокруг тебя много места, можно посадить, в принципе, много людей, да, в зависимости от комплектации, там разное количество посадочных мест и много пространства. Таких приятно путешествовать, в них можно всегда передохнуть, прилечь, если это необходимо, трансформировать салон правильно. Что касается техники, то были очень разные машины в разных поколениях. Там были и 3,5 моторы, и дизельные 2,2 моторы. Классные, очень производительные моторчики. Сейчас ситуация немножко иная. Ну, в духе времени происходит так называемый некий даунсайзинг, да, то есть сейчас моторчики уменьшаются, появляются гибридные установки, что мне не очень, честно говоря, нравится. Я, конечно, за Old School, за V6, за все вот это, за моторы, понятные, на классических видах топлива. Еще не очень мне нравится, конечно же, что все автомобили, которые продавались у нас официально Carnival, они были переднеприводными. Хочется, конечно же, полноприводный такой автомобиль иметь, потому что, ну, у нас сложновато. С климатом много снега, много льда. Вот, поэтому полный привод, мне кажется, должен быть. Must have, как говорится. Но тачка классная, я одобряю. Я скучаю, конечно же, по всем этим автомобилям из прошлого. Kia, хотя, ну, никогда не ценилась так Kia, уж честно, да. Ну, корейская такая добротная машина, а вот сейчас, когда уже невозможно дотянуться ручонками до их продукции, как-то даже Kia так неплохо. Вот, поэтому, если у вас есть в планах приобрести, смело, смело приобретайте. Ну, я бы посмотрел, конечно, на вторичке машину дизельную, прекрасную. Ну, или же что? Или же можно купить нашу кровинушку. Я почему про нее вспомнил, увидел сейчас фотографию, и буквально в день 60-летия АвтоВАЗа на этом заводе прекрасном начали производить обновленную Нивушку. Нивасик. Нива теперь легенда, она называется. Та самая классика, которую мы так любим. Более...
2: Легенды
1: более
2: и мифы.
1: 350 новых деталей в этом автомобиле. Представляете?
2: А до этого были старые, что ли?
1: А до этого 50 лет были одни и те же. Ну, 49, точнее, лет выпускается этот автомобиль, сейчас его обновили.
2: Ну, это круто, слушай, когда в новом автомобиле новые детали. Мне кажется, это логично.
1: Нет, это логично, просто 49 лет они были одни, а теперь они новые. Слушайте, как минимум мотор 90-сильный появился, 1.8. Классный, крутящий момент реализовывается на 1000 оборотов. Подушка безопасности, в конце концов, появилась в руле, водительская.
2: Круть.
1: Ключ, центральный замок, теперь один ключ. Не тот, как от почтового ящика, и надо ходить каждую дверь, слава богу, их всего 3 было в Ниве, открывать отдельно, да? А теперь есть центральный замок, друзья, надо брать, это прекрасный автомобиль. Почему я про него вспомнил? А, ну потому что увидел фоточку. Да, друзья, я от себя хочу поздравить АвтоВАЗ с 60-летием. Иногда они двигаются в правильном направлении. Я имею в виду, конечно же, грядущий кроссовер Lada Azimut, который, слушайте, я без зазрения совести могу назвать симпатичным. Он мне очень нравится, и недавно, я не очень разбираюсь в этом, вице-премьер, по-моему, Новак посетил завод АвтоВАЗа, прокатился на предсерийный вот этом вот Лада Азимут, сказал, что тачка очень классная, годная, и даже вроде бы, пользуясь служебным положением, попросил, что как только вот первые серийные автомобили в продажу поступят, чтобы ему один отложили.
2: Я возьму.
1: Такой вот с перламутровыми пуговицами он возьмет и будет его...
2: А ты, Димыч, пересядешь? Вот ты в начале вопроса задавал.
1: Слушай, на Азимут или на Ниву? Слушайте, да, я задавал этот вопрос, потому что как раз я задумался о том, что надо бы тэнк менять, потому что ему уже 3 года. Но, честно говоря, пока альтернативы для себя вот такой тачки из будущего с понятными узлами и агрегатами я не вижу. И коль уж прекрасный красный, я не очень сильно вот в оттенках, красный тэнк 300 мне не делает мозги, прекрасно справляется со всеми поставленными задачами, я, наверное, его пока приберегу. В конце концов, у всех же в голове...
2: Ну, ничего, пусть ему будет 4 года.
1: Даже 5. Рубежи такие, ты права. 3 и 5 лет, да? То есть почему-то по статистике меняют именно вот в таких диапазонах. Подожду пятилеточку. Там посмотрим, что будет. Друзья, к сожалению, эфир подходит к концу. Было классно сегодня с вами и про футбол, и про машинки. В следующий понедельник я к вам вернусь, принесу с собой новые, свежие автомобильные новости. Снова что-нибудь обсудим. Я был рад всех слышать. Пока-пока.
0: На радио «Шансон».

повсюду годы долгие. Сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительны, бессонные.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: Всем бодрости и оптимизма! Вас приветствует Дима Казанцев. Скоро вернусь с новостями. Оставайтесь с нами.
2: Как много девушек хороших,

Друзья, на связи ваш главный генератор хорошего настроения. Пока мы с вами делим последний кусочек пиццы и гадаем, как дотянуть до зарплаты, страна живет совершенно другим вайбом. Согласно свежим данным, россияне все чаще берут кредиты наличными, а средний чек в мае и июне уже пробил магическую отметку в 1 миллион рублей. Да, целый миллион. Февраль вообще дал жару с ростом на 18%, а с апреля цифры уверенно ползут вверх на 4% каждый месяц. Но есть и светлая сторона медали. Средние процентные ставки падают. Так что если вы мечтали взять миллион на новый гаджет, путешествие и пушистого котика, звезды и банки как бы намекают. Но мы с вами знаем, лучший кредит – это кредит доверия от ваших друзей и бесконечный плейлист на нашей волне. По возможности не влезайте в долги. Лучше сделайте звук погромче. У нас тут только плюсы и абсолютные 0% на веселье. Погнали!

Ежедневно открывается большой простор, чтобы наступить на те же грабли, что были вчера. Особенно, когда считаешь себя умнее остальных, критикуешь почем зря тех, кто едет с тобой в одном потоке, или ругаешь свою вторую половинку. Хватит с нас, попробуем меняться в лучшую сторону.

0: «Реальный шансон».
1: Вкусы меняются, мы меняемся, а хиты на все времена только пополняются новыми композициями. Через несколько мгновений музыки будет больше.

На секунду задумайтесь, где вы, как вас зовут и зачем вы там, где сейчас находитесь, и не теряйте попросту время. Ну а если появилось желание почем зря просиживать штаны, то хотя бы сделайте это осознанно. Осознанные посиделки на рабочем месте — вот это я понимаю.

Всем еще раз привет! У меня новости, от которых ваше лицо засияет ярче, чем обычно. Держитесь за свои тканевые маски. Россия официально ворвалась в топ-5 крупнейших покупателей корейской косметики. Только в июне россияне закупили средств для красоты почти на 49 миллионов долларов. Это на 78% больше, чем в прошлом году. И абсолютный исторический рекорд с начала нулевых. Мы обошли в этом вопросе почти весь мир. И теперь в этом рейтинге уступаем только США, Китаю, Японии и Гонконгу. Так что если ваша полка в ванной уже ломится от улиточного муцина, эссенции и милых патчей, поздравляю, вы не просто красивы, вы делаете историю. Очень скоро прозвучит трек, после которого захочется сиять еще ярче.

0: «Реальный шансон».
1: Где черпать энергию, когда мы опустошены и устали? Как перестать поддаваться негативному настрою и обстоятельствам? Ароматные и горячие напитки могут помочь нам сбить отрицательный градус восприятия окружающего мира. Устройте себе чайную церемонию или выпейте чашку горячего кофе под хиты на любимой волне.

От музыки к мыслям вслух. С одной стороны, свежее дыхание облегчает понимание. С другой стороны, если человек на себя обижен или с тобой в контрах, то понимания не будет, каким бы свежим ни было твое дыхание.

Расскажи-ка, друг, что случилось вдруг? Что случилось с тобой тогда? Появилось вдруг на твоих глазах? Это горе, тоска, слезы.

своя у каждого звезда. Но все завязаны со всеми, и кто-то водит поезда, а кто-то врет в программе «Время». Ментам ответственность дана. Стоять до головокружения там, где поставила страна в аду дорожного движения.

0: и навеки завязать.
1: Пожалуй, главное в этой жизни – создавать свою реальность, которая будет так или иначе устраивать наши запросы и амбиции. Мы поднимемся высоко, но чтобы удержаться, придется балансировать. Конечно, под любимую музыку, но знакомой сердцу волне.

0: Реальный шансон.
1: Друзья, в эфире огненная образовательная страничка, которая касается каждого. Представьте, в российских школах теперь будут официально проверять не только дневники, но и общий вайб. Рособорнадзор запускает масштабный трехлетний челлендж по оценке психологического климата. Они хотят узнать, как атмосфера в классе влияет на ваши оценки. Так что, ребята, хороший настрой – это теперь официально ваш главный козырь. А для нашей студенческой тусовки из вузов и колледжей уже в следующем году готовят тестовый запуск сервиса индивидуальных учебных траекторий. Наконец-то обучение будет подстраиваться под нас, а не наоборот. И вишенка на торте. Искусственный интеллект официально заходит в учительскую. Но без паники. Скайнет отменяется. Нейросети будут использовать исключительно как крутого помощника. Заберут на себя всю скучную бумажную рутину и помогут создавать залипательные наглядные материалы. Учителя получают цифрового ассистента, а мы — надежду на еще более интересные и креативные уроки. Короче говоря, учеба становится все более человечной и технологичной. Ловите этот позитив и отлично проводите день. Вы слушаете знакомую волну, а скоро прозвучит трек, который будет заряжать нас на все 100%.

Он сидел на пятаке, без ног и с шапкою в руке, походу Алик. А все спешили при делах, кидали мелочь в попыхах и забывали. Я тоже кинул и пошел, но тут услышал вслед смешок. Спасибо, Миха. Я оглянулся, ё-моё, ведь это Саня Журавлёв по кличке Лиха. Крути педали, он все время говорил. И не просили, ведь его не заставляли. Он 8 суток по тайге меня тащил.

0: Летний день сурка продолжается под хиты на любимой волне. Музыкальных историй через мгновение будет больше.
1: Как на улице, на новой, на Басманной, три упитанных холеных полисмена в рань такую уж кого-то поджидали и в томлении страстном руки потирали. А точнее, тех мельтонов было двое, ну а третья там была милиционерша. И к тому же все внушительных размеров, и

0: Зеленый рябов. Все.
1: От знакомых мелодий к мыслям вслух. С близкими родственниками всегда все сложно. Либо очень хорошо, либо не очень. Здесь ничего не поделаешь. А, например, любовь и отношения со вторыми половинками, четвертинками – это очередной цикл программы «Играй гормон». Пока гормон играет, интересно. Когда перестает играть – тоска зеленая.

0: «Реальный шансон».
1: Музыка скоро зазвучит, а прямо сейчас вот о чем. 10 тысяч шагов в день – необходимый минимум для нормального самочувствия. Современный мир более статичный, а здоровье требует движения, поскольку движение – это жизнь.

0: «Реальный шансон».
1: Уважаемые пассажиры, наш самолет совершает посадку в аэропорту города Казани. Температура воздуха в Казани плюс 15. Авиакомпания «Татарстан» желает вам всего хорошего. Добро пожаловать!

Тем временем мысли свои хочу озвучить. Бывает, радуешься чему-то, как ребенок картошки фри, а потом проходит время, и на эти самые ломтики смотреть не хочется. Но сразу вспоминается фраза Киану Ривза о том, что он сам не позволял себе быть счастливым. В этих словах вся суть. И все-таки радоваться нужно не меньше, чем огорчаться, чтобы сохранялся баланс эмоций.

0: Ночная смена снова пронеслась, как высокоскоростной поезд. Надеюсь, всем было интересно. С вами на волне позитива был Дима Казанцев. Спасибо за компанию. До скорого.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Песня Ивана Кучина на перроне вокзала. Про разлуку, про тяжелый момент, прощание, когда сердце сжимается от боли. Лично я терпеть не могу вокзалы. После них всегда становится грустно. Поэтому предлагаю сменить настроение на что-то теплое и родное. Вернуться к воспоминаниям о том, что дорого. Ведь бывает так, что даже рябина под окном хранит целую историю жизни. Михаил Круг, «Рябина». Пусть эта песня согреет душу и напомнит о самом родном. Оставайтесь на радио «Шансон».
1: Деревья в белых полушалках, объяты все январским сном, а у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и лето.

0: Горит рябина под окном.
1: Реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

белокурая, белокурая, белокурая.

0: Алла Рид, тату на сердце. Это браслет, который оставляет любовь. Он не выцветает, не стирается, он с нами навсегда. Но след бывает разным. Бывает обжигающим, а бывает теплым, как прикосновение родного человека. Далее у нас песня «Тост» за всех милых женщин, без которых, хочется признаться, мы, мужчины, будем лишь одинокими созданиями, бродящими по этой земле. Только когда рядом любимая женщина, мужчина может быть по-настоящему счастлив. Олег Митяев с песней «Женщина». Оставайтесь с нами, милые дамы, на радио «Шансон». Мы вас очень любим.
1: Женщина – семейное существо. Мысль я родил невинную. Поджигаю в трубочке вещество и затяжку делаю длинную. Даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится –

все мужчины-физкультурники. На зарядку рано всегда встаем, но, конечно, делаем вид на публике, будто часто курим и много пьем. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить женщин.

Возвращаться хочется к старости, но редко они видятся с предками. Думаешь, они наша пенсия? Весело глядя,

0: Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Шансон приглашает на всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй». 14 ноября «Лайф-Арена» – самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. А на сцену «Разгуляй» выйдет Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин и многие-многие другие. Ну а сейчас, друзья мои, в нашем эфире «Захар Ветр».

Рада Рай только что спел о том, как без любви даже секунда кажется целой верстой. И это правда. Когда рядом нет родного человека, мир будто становится тяжелее. Но сейчас хочется подняться как можно выше и почувствовать себя птицей, парящей в небесах. Следующая песня про свободу, про то, как важно не терять веру и просто лететь навстречу счастью. Пусть она подарит вам легкость и немного ветра в лицо. Марк Бартон, «Летай» на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 96 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: На границе с Турцией или с Пакистаном полоса нейтральная, справа где кусты. Наши пограничники с нашим капитаном, а на левой стороне ихние посты. А на нейтральной полосе

ходила, налетела блажь. И тоже милый говорит, только по-турецки. Будет свадьба, говорит, свадьба не шабаш, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан. Разве ж знать они могли про то, что...

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

словно невзначай дрогнули твои губы. Где они сейчас, радости былых лет? Что-то говорить, что-то обещать

легкий поцелуй стынет на губах горько. Несколько минут я смотрю тебе вслед. Можно все забыть, можно все

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

тоскливо выводит рапсодию. Латанный френч, не меняя на фрак, сидит за картами их благородие. Карты, как масло, стекают на стол, взоры лаская лаковые.

не наваждение, не дьявольский сон за поражением, вновь поражение, в черные списки судьбой занесен. Их благородие видно с рождения. Время прощаться, адью, господа. Партия кончена, чаша испита. В Россию, да нету дороги туда. Та дама пиковая, ваша.

звона. Сквозь морозный рассвет, снежный вихрь летящих саней и безумная дрожь атакующего эскадрона.

Ты мой парус, ты мой берег. Ты добро и правде мера. Как я верил, как я верил. Но сегодня не могу. Уезжай, сказала грустно. Мне с тобой на сердце пусто. Жизнь идет, а боль отпустит. И глаза не лгут. Колесики, колесики везут меня вдоль просеки.

родной, такой близкий, и волос пахучих искры. Но сегодня словно выстрел прозвучало «нет».

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0.

Эх, проснулся утром рано, зевну, открыл фортку, на улице дождь. Думал, свеженького ветру глотну, но закашлялся, отравит и скош. А Танька тянет со вчерашнего дня, у нее там в спортлото не сбылось. Все бубнит, да бутерброд ням-ням. Ну не баба, а сплошной бомбовоз. У нее в столовке много подруг, все такие же, как Танька в соку. Чтобы обнять, так и не хватит двух рук. Все жуют, да пальцем трут по пупку. А чую, Танька не на шутку зашлась. Это ты мне в спортлото ставил шесть. Иди, сволочь, мясорубку масло. Что это мне котлеток хочется поесть? Я ей Тань, а ты накликишь беду. Если выгонишь жилплощади прочь, я ж сожители к Валюхе уйду. Сейчас у ней в пионерлагере дочь, он сосед за стенкой ухой какой. В каждом квартале меняют кровать, все стучат морзянку ночью с женой. А ушел от ней эфир не слыхать. Испугал, вон дверь открыта, беги. Что ты лыбишь, я с тобой не шучу. Коль от седого уйдешь, заруби. В ЗАГС с цветами будешь звать, не впущу. Что ты, Тань, ну я ей-ей пошутил. А она под мышкой носом сопит и рыдает выше всех моих сил. Я ж люблю тебя, орет паразит. У Валюхи по всей морде прыщи. Ну а если к ней решишь, будь здоров. Коль затеешь с ней не мур, не взыщи. В ГАП-4 завалися, Шоферов.

закружила осень, на ладонях просек мокрые рассветы и тополя. Пусть сегодня осень

0: слушаете радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

вернуть, как табак, что дымом искурился, как тот свист, что обронила плеть.

пожалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

радость. От меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Рыбалка на радио Шансон.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

счастье, Маша, через годы пронесу через контрольно-следовую полосу. Ты ведь знаешь, по весне я людей люблю. Мышка бегает ко мне, я ее кормлю. Рассказал про домик наш, где

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круг,

0: Ну вот и тебе
1: веселье.
2: Радио Шансон. Шансон.
3: Радио Шансон. Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.
4: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: что не так, прошу, простите.
1: Реклама.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 95 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты.

Словно вырвано сердце, не вернусь, крик души в пустоту, не вернусь, дай же мне оглядеться, чтобы снова вернуть, чтобы снова вернуть.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной, когда измена прячется за тенью.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Молодой паренек, уходя на войну, за околицей с девушкой нежно простился. Или от пули погиб, или сгинул в плену, но к любимой своей так и не возвратился.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Москва, 103.0 FM.
2: Со мною вот что

совсем не та приходит, мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть, не сразу этим же ответит.

чужих людей соединенность и разобщенность близких душ. Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразной не те. Со мною вот что происходит, со мною вот что происходит, вот что происходит.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Подойди, привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай, моя слабость, как слеза. Мне станет дорого, ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады тянут твои омуты, сладкие засады. С тобой бесполезно, сколько ни корми, между нами бездна купленной любви. А между нами море, море

наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.